0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Волгоград ФМ 101.5.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: 101.5. Знаем, что любишь.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлена медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировок синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Полицейские Котовского района уличили мужчину в ложном доносе о совершении преступления. Мужчина заявил в полицию о мошенничестве с кредитом на 57 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что мужчина сам оформил кредит на ремонт, но отказался от услуг фирмы. Чтобы избежать выплат, он сообщил ложные сведения о мошенниках. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы за заведомо ложный донос, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Октябрьском районе Волгограда на улице Триумфальной начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения для домов номер 8 и 16. Для защиты от коррозии трубы покрывают специальным составом. Новая линия с рециркуляционной функцией решит давнюю проблему обеспечения качественным ГВС, устранив необходимость сброса остывшей воды. Аналогичные проекты в прошлом году уже были реализованы в Дзержинском, Ворошиловском и Тракторзаводском районах. В честь Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам сотрудники Волгоградского региона, ПРИВЖД и представители госавтоинспекции провели в Волгограде акцию «Внимание! Переезд». В рамках мероприятия водителям раздавали памятки и сувениры с призывом соблюдать ПДД. Профилактические акции также прошли в Урюпинском, Михайловском, Фроловском и других районах области, охватив более 2000 водителей. Приволжская железная дорога призывает к бдительности. Напоминает, что нарушение правил движения через пути грозит штрафом в 5000 рублей или лишением прав на сроком от 3 до 6 месяцев. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Да, в таком неурезанном, неусеченном составе мы готовы ворваться в 15 июня, друзья. Длинные выходные получились у всех, а у меня чуть длиннее. Да, как-то так. Чуть было...
3: выходные больничные — это разные вещи, Олежка. А,
2: да.
3: Тебе ли не знать?
2: Чуть было не крякнул, это была вообще жесть какая-то. Вот поприседал парниша, короче, спину я себе очень жестко. Я не знаю, что
3: ты
2: случилось.
3: Ты прям в качалке тебя заклинило?
2: Не, меня заклинило раньше, но я несколько дней ходил. То есть я поприседал в понедельник.
3: Ага, решил, я чё? Я кто вам ходить к врачу? Лучше пойду в качалку.
2: Так не, нормально было, нормально, кроме в ночи со среды на четверг. Я просто чуть не умер вообще, прикинь. Я такого никогда не испытывал, такой боли. Ребят, кто испытывал боль в спине, поднимите руку.
3: Так, не поднимается? Идите к врачу, еще раз говорю.
2: Да, жесть. Короче, аккуратнее будьте со спиной, потому что мы знаем, что это сейчас чревато неприходом на работу.
3: Так, и нотариус, вызовем нотариуса и священника, я правильно понимаю?
2: Нет, смотри, нотариус и священник, они уже в соседнем подъезде живут у меня. Я специально переехал ближе к ним.
3: Это один человек?
2: Это один человек. Он отпускает грехи и переписывает имущество.
3: Ты поэтому недалеко от морга решил прописаться.
2: Да, с видом на морг, ребята.
3: Да. Ну, правильно, такую тушу пока дотащишь, конечно.
2: Там просто перекати поле, получается, прям 100 метров.
3: Через третью продольную.
2: Да, главное, да. Значит, тут как-то так. Короче, вы поняли, да, мы за позитив, друзья, понедельник.
3: Да, мы напоминаем, что мы самое позитивное, активное утреннее шоу 3-4.
2: Да.
3: Пока еще Олег Шарапов.
2: Да, я Дина Косичка.
3: Да.
2: Рекламируйте гробы, не вопрос. Это к нам.
3: Лицо кремации, Олег Шарапов. Значит, смотрите... Не чихай, главное, Олег, сейчас.
2: Да.
3: Не чихай.
2: Жестко.
3: Господи, о чем я хотела
2: давай
3: сказать?
2: Про выходные.
3: У нас же и кастинг ведущих как раз, да, в том числе объявлен.
2: Да.
3: Скорее всего, не случайно. Мы,
2: может
3: правда,
2: быть,
3: думали,
2: не одного надо искать, а сразу шестерых.
3: Да, мы думали замену Ильнуру искать, но, видимо, не только.
2: Да.
3: Так что, если хотите, друзья, пишите нам. Чем?
2: Про выходные быстро.
3: Да всем...
2: Пять.
3: Плевать,
2: 5 секунд.
3: Нет,
2: про твои.
3: Я на великах каталась. Был велопробег, велопроезд, велопарад в Волжском, посвященный Дню России. Это первое. Потом, оказывается, мошка полетела, но я узнала об этом на утренней уличной тренировке в воскресенье.
2: Именно в Волжском, потому что в Волгограде как она есть?
3: В Волгограде как раз мы это обнаружили на Красном в районе бассейна «Искра». Там есть хорошая площадка по воркауту, и мы, соответственно, туда поехали потренькать вместе с своим тренером на улице. Хорошо.
2: Угу.
3: Хорошо. Но с мошкой не очень.
2: С мошкой не очень, потому что ты как бы, и поел еще заодно. А, это калории лишние.
3: Я же еще и веган. Мне оно надо, вот
2: оно
3: это
2: тебе,
3: мясо.
2: Оно тебе не надо вообще.
3: Вообще не надо, ни разу.
2: Да, поэтому как-то аккуратнее, ребята. Значит, в этом часе у нас все, ребята, веганское будет. Вот вообще прям.
3: Все,
2: прям, смотри, прогноз погоды веганский.
3: Угу.
2: Значит, календарь. Рубрика веганская вся. Вот, проще простого. Не знаю, там как будто бы хочется что-то заточить.
3: А так?
2: Но не вопрос, что, прям что-то такое. Соевое мясо, давайте.
3: Соевые сенсации, давайте так.
2: Соевые сенсации.
3: Не ватные какие-то новости. Не для ватников, а соевые, ребята.
2: Да, сегодня перевал.
3: Мы бунтари.
2: Сегодня такие. я чуть-чуть не умер, мне можно, я на грани.
3: Тебе что бояться?
2: Тебе уже бояться.
3: Хуже не будет.
2: Да, короче, вы поняли, да, что ржать над собой мы тоже можем, друзья. Если что, про мероприятия, которые грядут, мы тоже будем рассказывать. В общем, в целом, мы готовы стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское.
3: Почти как последний раз утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Пока.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
10: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
11: Ах, Аконыч.
4: прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
11: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
6: Агат. Покупай выгодно.
13: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
14: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: года на Волгоград FM.
1: Так, хорошо, мы тут отправляемся путешествовать. Я нашел в Пермском крае. Значит, почему-то мне понравилось. Я, по-моему, даже когда-то уже называл этот населенный пункт. Просто я вспомнил день рождения дочери, как они пели в караоке группу «Король и Шут».
2: Так.
1: Вот, и вот я нашел горшки. Вот, в горшках сегодня. Только такая ассоциация теперь, не то, что вот у меня было в детском саду. Значит, 22 градуса сегодня там.
2: Так, я отправляюсь... Да никуда не отправляюсь, мне дома хорошо.
1: Интернет, потому что медленный.
2: Очень хорошо дома, да, с таким интернетом. Итак, друзья, у нас за окном ясная погода. Солнечно, плюс 21 на данный момент. Осадков сегодня не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Завтра во вторник, ой, Олеж, тебе даже полегче будет. Плюс 26, всего-то навсего. Плюс 26 днем, еще облачно с прояснениями, еще и не печет. Плюс 18 ночью.
1: Отлично, принято. Будем ходить по улице.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Давайте посмотрим, что за день сегодня такой. 15 июня сегодня день вот такой. Надо что сделать? Надо прямо сейчас просто взять и отметить классный всемирный день ветра. Ветер помогает нам что? Правильно справиться с той самой мошкой, вот, которая иногда возникает, с комарами, которые при ветре могут что? Просто вообще, значит, не подлететь к вам, потому что...
2: Хорошо, ну, что они не жирные, как мы, да, Олег?
1: Да, главное не быть ветреным, да, слишком сильно.
2: Кстати, Олег, а что ты прошел мимо, вот, как будто... Унесло тебя ветром от праздника мужских недостатков.
1: Я такое не отмечаю.
2: Только не отмечаешь? Да. А что, у тебя нет никаких недостатков, может быть?
1: Я в достатке живу.
2: Ты в достатке живешь? Да. В мужском. Что такое мужской достаток, Олег?
1: Ну, это когда хватает на это пивасик там. Жесть. Не знаю, что это такое, да, на самом деле. Мужской достаток. Когда все достается не тебе.
2: Умничка.
1: Нормально сказал?
2: Умничка,
1: хорошо. Про семью я имел в виду.
2: Да, ну, естественно. Вряд ли все подумали, что так легко у тебя что-то отжать, подойти, да? Просто первому встречному поперечному. Так, сегодня еще и Международный день прогулки.
1: Во, ребята, это прям...
2: Выходите на улицу.
1: Да, Всемирный день мотоциклиста, ребятки.
2: Хоть бы вы все потеряли ключи и вышли гулять, потому что вам некуда податься.
1: Да, точно. Мотоциклистам отдельный респект. Предполагаю, что они редко слушают Волгоград FM, потому что они за рулем моцика, хотя некоторые едут...
2: Они всегда отмечают День ветра всемирный.
1: Да,
2: каждый
1: точно.
2: Каждый день.
1: Да, друзья, что там? Ты летящий вдаль! Вдаль, ангел!
2: Не, можно какие-то песни, где все хорошо закончилось?
1: Да, ну...
2: И просто доехал до дома.
1: Кручу, педали кручу.
2: Но это немножко другой праздник, да. Сегодня, кстати, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, последний экзамен по ЕГЭ
1: так.
2: у школьников, у 11-классников. Угу. Ребята, последний рывок. Вы наверняка сейчас как раз собираетесь, чтобы отправиться на экзамен. Мы вам желаем удачи, ни пуха, ни пера.
1: Да.
2: Что там, ни гвоздя, ни жезла. Что там еще желают?
1: Во время сдачи.
2: Халява, приди.
1: Да.
2: Камера, отключись.
1: Да. Из праздников
2: сегодня. Смотрящий надолго... Моргни.
1: Смотрящий надолго моргни. Прикольно.
2: Ну, да. А кто там? Они вообще там проходят. У них там вертухаи 100%.
1: Ну да, да, точно.
2: И смотрящие есть. Камеры на них смотрят. Там жестче, чем в «Черном дельфине» вообще сдавать ЕГЭ.
1: Согласен. День силы улыбки. Улыбка помогает? Вот у меня что-то в МФЦ не очень помогло в последний раз.
2: У меня тоже, если честно. Передаю привет МФЦ на Багунской.
1: А, прикол. Ну ладно,
2: откуда я ушла? Ни с чем. Там такое ощущение, что заморозили вот эту тетеньку, которая, знаешь, ну, сейчас как-то как будто вот...
1: Да.
2: Ну, это раньше про паспортный стол шутили, что там все такие, как козябры, да?
1: Да, есть такое.
2: Пришли. Вот она да, такая там сохранилась, судя по всему, да.
1: Прикольно. Значит, так, сегодня еще что?
2: Так, что у нас еще? Давайте день создания юнацкого движения в России. Угу. Есть ощущение, что все юные товарищи вообще не знают, что такое юнаты.
1: Юный натуралист.
2: Да. Ну, даже уже что говорить. Ну, в моей школе уже такого как-то... Как будто про... Как про аппендицит говорили, как будто. Не про аппендицит, про атавизм.
1: Атавизм.
2: День ипотерапии сегодня также. О, Международный день женщин в горнодобывающей промышленности. Это те, кто не ждет, пока им купят алмазик, бриллиантик, они есть сами такие. Идут добывать.
1: Да. Из событий, которые можно отметить, друзья, проведено первое в истории успешное переливание крови человеку в 1667 году. Кстати, буквально недавно, по-моему, мы отмечали День донора еще.
2: Да.
1: Вот.
2: А и Олег, кстати, донор.
1: Да, я, правда, не почетный еще, но такой.
2: Сколько
1: да.
2: у тебя осталось донаций до почетного?
1: 386.
2: Понятненько. Так, 15 июня 1752 года научно доказанная электрическая природа молнии.
1: Прикольно.
2: То есть все сказали, что все, богам не надо приносить жертву. Это не Посейдон.
1: Классно.
2: Не Зевс, точнее.
1: Да, в воздух поднялся первый самолет «Боинг» в 1916 году.
2: В 1844 году запатентована вулканическая резина.
1: Угу. Ну и получается все.
2: Нет.
1: Да хватит тоже, время.
2: Да ладно.
1: Ну давай быстрее.
2: В 1928 год основан Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушений телей МВД Российской Федерации. Просто я когда вижу МВД Российской Федерации, сразу смотрю на Олега.
1: Ага.
2: И основан Союз Европейских Футбольных Ассоциаций УЕФА.
1: Отлично, друзья. В 1954. Поиграем в УЕФА. А, вот с УЕФА. Ладно, все.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85 5.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
6: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Можно уже звонить, ребята, 39-101-5, номер нашего телефона. Не стесняйтесь играть в конкурс «Проще простого», потому что в нем вообще все просто. Просто можно взять и забрать от спа-салона «Твой Тай» сертификат на спа-процедуру. Просто можно сходить и немного расслабиться, друзья. Лично говорю, там был, поэтому попробовав, могу советовать. Действительно, хорошая процедура. Ходили вместе с супругой, прикольно, понравилось. Действительно, можно расслабиться в рамках нашей суеты вот этой постоянной. Обязательно позволяйте себе иногда такие расслабоны. Иногда
3: пока надо. Вам позволяет Олег. Да. Если вы сами не можете позволить себе, да. Вам позволяет Олег.
2: Позволит ли вам Дина выиграть? Вот вопрос. У нее есть вопрос. Там как бы тоже, понимаете ли, имеется определенная зона ответственности.
3: Но мы же всегда даем шанс. Во-первых, у нас к нашему вопросу идет целых два варианта ответа. Угу. А там один из них правильный. Да. Всего-навсего один неправильный.
2: Да. 39-101-5, номер телефона, звони прямо сейчас.
3: Доброе утро. Есть ли кто-то на связи? Алло.
2: Алло, алло. Угу, угу. Угу. Ну, что молчишь? Что? Говори, говори. Ну, ладно, хорошо. Тогда
3: если
2: следующий.
3: Если вы бывшая Олега, тоже можете позвонить. Ну, вам...
2: Бывшая, ты сказал, да, просто? Ну.
3: Бывшие, я сказала.
2: А бывшие даже. Множество.
3: Я тебя, Олег. Ну, ты там такие истории рассказывал,
2: да,
3: Олег.
2: Что там, это как всегда, пацаны.
3: Ну, судя по тому, что никто не звонит, ну, нас
2: все истории выдуманы,
3: да,
2: конечно же, все это. Ну, вот там, вот это, вот то там. Да вообще, как бы про бывших не надо говорить, когда женат. Вот, значит, что у нас есть? Номер телефона уже готов. Алло.
3: Доброе утро.
4: Алло. Доброе.
3: Так, как... знали ли вы Олега лет 20 назад?
4: Нет.
3: Чудненько.
2: А как вас зовут?
4: Надежда.
2: Надежда. Значит, в движении, в пути, не знаю, на остановке, на станции.
3: Где ты, короче, Надя?
2: Да.
4: Я в машине, но не за рулем.
3: Такой, вот только хотел сказать, только такое ощущение, что в багажнике, судя по... Ты так грустно просто об этом говоришь, как будто тебя не спрашивали. Хочешь?
4: Я с радостью, что не за рулем.
2: С радостью, что не за рулем. Все, окей. Хорошо, кто-то везет, кто-то родной.
4: Родной.
2: Родной. Муж. Ну, не двоюродный.
3: Родной. Тогда не родной.
4: Нет,
3: получается.
4: Единственный.
2: Единственный. А, как хорошо сказано. Ему же приятно. Ничего себе. На целую миллионную аудиторию.
3: А так бы пришлось 50 рублей заплатить за проезд, если бы не сказала.
2: Да, такое бывает, если не то скажешь. Ладно, значит, тогда будете играть вдвоем, я так понимаю. Значит, у нас есть...
4: Нет, он не слышит.
2: А, он не слышит? Ну, можно же ему...
4: Да, я не на громкости.
2: Если что, можно его продублировать, этот вопрос. Пускай ответит, как говорится, за базар.
3: За все. Да. А то сейчас потом скажут, а я тоже хочу в твой тайм.
2: Да-да-да.
3: Вот это все.
2: Итак, внимание.
3: А участие...

0: не принимал. Надь, мы тебе желаем удачи. Значит, смотри, сегодня, сейчас скажу, 15 июня 1752 года научно доказана электрическая природа молнии. Естественно, мы решили посвятить вопрос этому факту. Ну-ка, скажи-ка, пожалуйста, а в какое дерево, по твоему мнению, молния бьет чаще всего?
1: Прикол.
0: Они же попадают в деревья, да, у нас, угу. Помним, были уроки ОБЖ, в грозу не стойте рядом с деревом. Так вот, в какое, с каким деревом точно не надо стоять? Итак, с березой, либо с дубом?
2: С дубом. Выше.
0: Дуб выше? Ну, не всегда же.
1: Не, ну, по-разному.
2: Да? Потому что береза.
0: А правильный ответ какой? Тебя так как ветром, то есть тем самым ветром потрепало от одного к дерева к другому, mm-hmm. отнесло, потом вернуло обратно. Итак, твой итоговый вариант, береза или дуб?
2: Береза или дуб. Давайте дуб, первый вариант.
0: Это потому, что в тебе говорят корни. Древние славяне называли его перуновым деревом, потому что чаще всего, ну, как они верили, да, именно mm-hmm. перун отправляет эти молнии в дуб. Абсолютно верно.
1: Нормально. А я теряю корни. Ладно, ну, победа в руках вместе с сертификатом в твой тайм.
0: Победа и синица, и сертификат.
1: И журавль. Да. Надо отметить победу, прикричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
3: 3-4!
1: Вот здесь уже вдвоем.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Клиника Эмпо.
1: Эмпо?
3: Эмпо.
1: Эмпо.
3: Эмпо.
1: Эмпо.
3: Эмпо.
1: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
14: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СССР-Сталстроинвест».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, друзья, есть для, так сказать, ищущих работу интересная новость про то, что у HR-ов появился новый способ проверить вас, подходите ли вы для компании. HR, да. Понимаю, это, напоминаю, это отдел кадров, да?
3: Да.
2: Как раньше был, для вот таких ребят, которым условно столько же годиков, сколько и мне.
3: Так вот. Кого уже не берут на работу из-за возраста.
2: Новый этап отбора. Вайб-чек. Ну, давайте для, опять же, таких, как я. Это проверка, подходите ли вы по...
3: настроению в коллективе, по обстановке.
2: Нет, нет.
3: Будете ли вы
2: вписываться... Вайб-чек через мемы. То есть, проверяют ваше чувство юмора. Отправьте, пожалуйста, 1-3 мема, видео, рилса, 3 или тиктока, которые показались вам смешными за последнее время. Вот такая вот история. То есть, они проверяют ваше чувство юмора, чтобы понять, насколько вы вольетесь в коллектив с учетом того, что вы пришлете. Вот. И вот здесь, как говорится, чувство юмора-то у всех разное.
3: Так.
2: Мы знаем это по совместной, значит, группе в определенной соцсети, куда Эльнур, например, скидывает свои видосики. Да, Дин? Не всегда. Он, по крайней мере, мне лить в личку, он точно скидывает. Не всегда понятный мне юмор.
3: А, то есть ты даже на уровне понятно-непонятно. Не,
2: ну да.
3: Смешно, не, не смешно.
2: Да, ладно, уже смешно. Непонятно. Вообще непонятно. То есть ты сидишь такой, думаешь, а это смешно или, блин, это надо, ну, вызывать полицию? Что происходит, короче? Какая-то такая история. Ну, брейн-рот, ладно, там, когда там что-то такое совсем уж...
3: Мозговой штурм.
2: Да, когда что? Мозговая...
3: кто-то...
2: не мозговой штурм, чего? А мозговая, наверное, какая-то, ну, просто... мясорубка просто там, как, не знаю, что это такое. Это просто когда совсем невозможно описать происходящее чем-то, кроме как, господи, что это? Вот так. Короче, по видосикам, по рилскам, по мемчикам, по этому всему можно определить не только, оказывается, свою вторую половинку,
3: ну, получается,
2: но и работника на, в конторе.
3: Если HR,
2: так.
3: Ну, уже сам в возрасте, сам
2: да.
3: Лицо, лучше ей скинуть, вот знаете, вот эти... поздравления с яблочным спасом,
2: вот,
3: из WhatsApp,
2: пожалуйста,
3: правильно?
2: Да.
3: И она такая, наш человечек, молодец.
2: Да.
3: А если ей скинуть про Шнелли Пеппа Ватафа,
2: ну да.
3: Ну вряд ли она скажет, что?
2: Угу.
3: Алло-малло.
2: Иди-ка ты.
3: Ну тут получается...
2: 6-7, блин, ты чего год, да, моего рождения, блин, тут вспомнил, а?
3: В общем, короче, можно же тоже подстроиться, правильно?
2: Не, подстроиться можно, да, вопрос в том, попадешь ли. А вдруг, прикинь, ей, несмотря на возраст, нравится то, что и внуки присылают. И по такому принципу.
3: А мы думали, сова.
2: А мы
3: хорошо. Я думала, манул. Дело в том, что манул Тимоша.
2: Так.
3: Тот самый, помните, обычно все
2: следят. Зажировка, ржировка.
3: Зажировка, да. Но, соответственно, зажировка-то она в осень, в зиму. А тут манул Тимоша из московского газопарка празднует свой день рождения. Ему исполнилось 6 годиков. Может, наконец, ему хотя бы на день рождения подарят подругу?
2: По манульским цифрам это какой он?
3: Я
2: подросток?
3: Я не знаю, это
2: скуфчик. Мужичара уже? Скуфчик,
3: кажется,
2: что это?
3: Уже, ну, еще не скуфчик, но уже молодец.
2: Ну, такой уже хороший.
3: В прайме, давайте говоря, да, современным
2: свои
3: языком.
2: Свои лучшие годы проживает в одиночестве, е-мое.
3: Да, если, Олег, кстати, ты думаешь, что ты очень долго прибиваешь там полки дома.
2: Да.
3: Бесконечно делаешь ремонт, никак не можешь закончить.
2: Угу.
3: Все в порядке. У тебя есть теперь аргумент для жены?
2: Угу.
3: Значит, мотай на свой манульский ус. В Барселоне завершилась самая длинная стройка храма. Саграда Фамилия называется этот храм. Стройка затянулась, внимание, ну, плюс-минус, давай, примерно угадаем сколько. 144 года.
2: Почти
3: из-за
2: угадал.
3: Проблем с финансированием. Затем архитектор Гауди умер, извините.
2: Что удивительно.
3: Да. А чертежи уничтожили во время гражданской войны в Испании.
2: Ё-моё.
3: Оформление фасада, интеграция лестниц не закончено. Она продлится до примерно...
2: 2300.
3: 30-34 годик.
2: Нормально. Ну, короче, ребят, да. Если что, скидывайте сразу свою ответственность. И скажите, вот есть, пожалуйста, вот там до сих пор.
3: А, дело в том, что гражданская война в Испании повлияла. Да, на меня.
2: Да. На нас. Сейчас
3: у нас проблемы с финансированием и чертежи потеряны.
2: Да, на нас сейчас ничего не влияет, друзья. Мы продолжаем. У нас впереди второй час утреннего шоу. 3-4, погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Твое время.
5: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города.
1: 9-0-1-9. Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
6: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летним юбилеем. Также президенты обсудили договоренность США и Ирана, визит специальных представителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, удары Киева по российским объектам и чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировку синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Как пишет «Высота 102», волгоградская ООО «Аспект» выиграла конкурс на организацию нового парковочного пространства у ЖД вокзала «Волгоград-1». Заказчиком выступает МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Работы включают создание парковки в границах улицы Воронина, Коммунистической, Володарского и Портсаида, а также расширение улицы Коммунистической до 4 полос. Срок выполнения до 15 августа текущего года. Кроме того, планируется установка 2 вафельных разметок на подъезде к вокзалу. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Кому-то, значит, требуется третий ведущий в эфир на радиостанцию, да? Кому-то требуется голливудский коп, да? Знаете таких? Голливудский коп. Значит, что входит в обязанности? Значит, ну, сразу представьте себе, как выглядит стандартный голливудский коп.
3: Запрос на ХХРУ?
2: Да, требуется голливудский коп. Необходимые навыки. Пересматривать кассету с места преступления. Просить остановить запись. Просить увеличить. Все. Это классика.
3: Не, ну еще можно фотки клеить на стену, между ними красные нити.
2: Да, красные нитки. Да, это тоже прикольно.
3: Обводить мелом.
2: Обводить мелом. Да, причем не обязательно прям труп на асфальте. Просто что-то мелом обводить.
3: И выпивать по ночам. Они всегда это делают.
2: Классическая история.
3: И пончики есть.
2: Пончики есть тоже нормально, да. Голливудский, классический голливудский коп.
3: И вечно требовать напарника.
2: Да, желательно
3: либо
2: черного.
3: Наоборот, говорит, нет, я, мне не нужен напарник.
2: Я сказал черного, да? Темнокожего напарника.
3: Окей.
2: Ладно, вспомнил фильм «Смертельное оружие» с Мэлом Гибсоном.
3: Значит, да поздно оправдываться, Олег,
2: если честно. Да, согласен уже, если честно.
3: Мэл Гибсон тебя тут не спасет.
2: Да, значит, что касается...
3: А здесь нет.
2: Значит, что касается второго часа утреннего шоу 3-4. Здесь мы готовы вам предложить прогноз погоды. Рубрика под названием «Живи с этим». Сенсация тоже рубрика с курьезными новостями. Конечно же, конкурс «Навигатор». А еще будет афиша мероприятий. События грядут. Тут, например, вот завтра у меня в Волжском игра будет. Айкидо, да. Ребята, если что, там команды зарегистрировались, но вы можете продолжить регистрацию. Есть места, поэтому напомню, играем мы в Castle Pub с 19 до 21.30. 2,5 часа веселой игры с прикольными вопросами. Это квиз, это интеллектуальное шоу. Команда от 2 до 10 человек. Регистрируйтесь в группе ВКонтакте Айкидо Волжский.
3: Да, мы надеемся, что вы не проспите прикольные, классные события. И самое главное, чтобы вы не уснули прямо сейчас там за рулем или где вы сейчас находитесь. Мы вам специально включим громкую, хорошую, яркую песню. Ведь кто мы? Мы утреннее шоу 3-4. Самое родное в мире.
2: Да, вот такая вот получается кричалка у нас. Почти шепот была. Да, я что-то не участвовал. Ну ладно.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
10: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
12: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Мы путешествуем, это прогноз погоды. Отправляемся посмотреть, какие еще есть названия населенных пунктов в нашей стране прикольные.
3: Так, ну давайте. Летние виды спорта. Вспомним, сейчас набрал популярность падл.
2: Да.
3: Правильно?
2: Есть такое.
3: Но мы, возможно, обиделись те, кто занимается теннисом. Поэтому они такие: ребята, куда нам отправиться нашей тусовкой не падельщиков, а теннисистов? Интеннис в Омской области.
2: Прикольно.
3: Да, они сразу и предлог поставили.
2: Да.
3: Да, интеннис. Пожалуйста, там плюс 25, тем более облачно, с прояснениями, но без осадков.
2: Прикольно.
3: Заглядывайте.
2: Свердловская область, куда улетел обратно Андрей Мирасеков, наш программный директор. Круто, речка. Там, оказывается, есть вот такой вот населенный пункт. Там как бы и круто, и речка есть, да? Но чаще всего это два очень близких слова. Пойдем на речку, там круто. 23 градуса тепла сегодня в этом поселке.
3: В Волгограде облачно с прояснениями. На данный момент плюс 21. Сегодня осадков не ожидается. При этом дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Во вторник, завтра, ожидается облачная с прояснением погода, также без осадков, при этом чуть прохладнее по температуре воздуха. Плюс 26 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Волгоград-ФМ.
1: Прямо сейчас рубрика «Живи с этим». Ребятушки, вы наши, как всегда, предлагаем вам порцию интересных фактов. Записывайте, если что. Берите свой блокнотик и прям цитируем. Итак, внимание, два факта крутее каждого предыдущего. Вот, каждый
2: пока
1: второй.
2: Пока Олег идет разминать свой рот и артикуляционно, потому что-то хрустнуло. Олежа, не надо, учитывая предыдущие твои приключения со спиной. Значит, ты любишь остренькое, Олег?
1: Остренькое.
2: Спайси. Любишь это? Что-то с припиской спайс. Тогда новость.
1: Помнится, на ком покупал супер перец.
2: И слушал Spice Girls. Я правильно понимаю?
1: Да, нет, Red Hot Chili Peppers, блин. Так.
2: Итак, активным компонентом красного перца, который отвечает за его жгучий вкус, является алкалоид капсаицин. Биологи полагают, что высокое содержание этого вещества – результат естественного отбора. Дело в том, что чаще всего растения поедают птицы, а не млекопитающие. Дело в том, что птицы совершенно не реагируют на жгучесть капсаицина, а семена красного перца прекрасно проходят через их пищеварительный тракт, и непереваренными они могут прорастать в новом месте. То есть птички, так сказать, в себе, как дилеры.
1: Прикольно.
2: Проносят, провозят, пролетают в разные локации, так скажем.
1: То есть респект птицам.
2: И удобряют сразу, получается.
1: Прикольно. Слушай, как удивительно, мы с тобой подбираем факты, не сговариваясь друг с другом, потому что у меня будет то же самое про помет птиц, но
2: так.
1: В следующем факте. Короче, есть такие паразитические плоские черви рода рибейроя, которые начинают свой жизненный путь внутри улиток. Угу. Ну, такие вот плоские черви, которые маленькие-маленькие. Значит, где развиваются до второй стадии, покидают тело и пытаются заразить рыб или лягушек. Переходят на более уже мощных...
2: крупных доноров.
1: Да. Так. Внедряясь в головастиков лягушек, паразит вырабатывает особые вещества, которые влияют на рост конечностей, из-за чего взрослые земноводные вырастают с набором дополнительных лап. То есть фактически внедряются в их ДНК. Это уменьшает, в свою очередь, скорость и выносливость, делая более легкой добычей эту самую лягушку для финального хозяина паразита.
2: Опачки.
1: То есть он выбирал себе птичку. Птицы или млекопитающие, короче, которые охотятся непосредственно на лягушек, на этих лягушечек. Ага. Вот. И уже непосредственно в их кишечнике рибейроя производят яйца, которые вместе с пометом могут быть снова съедены улиткой. Вот такой круг почета. Прикинь, какая красота. Просто жизненный путь, ну, просто идеален.
2: Получается, он поработил улиток.
1: Сначала улиток, потом лягушек.
2: Лягушек,
1: потом
2: лягушат.
1: Птиц.
2: Ну, я не советую ходить там, где ходят они, товарищи люди. А мы знаем, как люди жрут и тех, и других, и третьих. Люди едят и улиток, и лягушек, и птиц.
1: Да, ребят, если вы думаете, что лягушка с шестью ногами – это здорово, теперь можно, как говорится, насладиться карачками, имейте в виду, не очень прикольная судьба у этой лягушки изначально. Может быть, хотя бы ради этого пожалеть.
2: Улитки, ну, участки у меня не водятся, у меня два раза точно.
1: Так.
2: Короче, сделала вывод, что надо почаще выбираться из дома, даже если ты живешь в частном доме.
1: Так.
2: Там вечерочком можно отлично выйти на верандочку, посидеть, просто почилить. Прилетает ко мне жук, ну, ChatGPT определил этого жука как самочку жука-носорога. Жук-носорог бывает? Бывает.
1: Да.
2: Вот. И, соответственно, она каждый раз...
1: Бывает просто носорог. Может быть, это самочка носорога была?
2: Я такая, значит, чем кормить туда-сюда.
1: Да.
2: Компот, клубника. Такая, она у меня тарелочница. Она ко мне прилетает вот второй раз я ее кормлю. Она, правда, возможно, уже с отрясом, потому что она каждый раз врезается то в колонну, то в стекло, то еще куда-нибудь.
1: Это нормально.
2: Да, вот. И каждый раз мне приходится...
1: Парковаться после... это не ее.
2: Да. И мне приходится потом ее эвакуировать куда-нибудь в траву. Надеемся, что сегодня снова увидимся на нашем ужине.
1: Вот так необычно про природу мы рассказали сразу много интересных фактов, друзья. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
8: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Можно, можно уже звонить, друзья. 39-101.5. Время 8 часов 39 почти минут. Мы желаем вам, конечно, удачи в конкурс под названием «Навигатор». Три вопроса по три варианта ответа предлагаем. Про карту Волгоград наверняка все знаете. Волжский тоже иногда берем в оборот. Поэтому звоните. 39-101.5. Что разыгрываем сегодня мы? Дин, что скажешь?
1: Что-то залипло.
0: Это нормально.
1: Понедельник. Олег так стилит хорошо. Я так заслушалась. В целом, один бы нормально справился.
0: Это ты после четверга, когда я одного просто, сама, да, фигачила?
1: Чтобы вы понимали, я сейчас даже... Ну, у меня рот на протяжении нескольких секунд был не у микрофона. Я просто такая, знаете, приложилась к стойке. Как будто просто целую микрофонную стойку. Олег что-то говорит. Я что-то о своем думаю. Нормально. Оно мне надо, что у нас там в навигаторе. В общем, сами с ним доедете.
0: Давайте так тогда. Ладно, я продолжу.
1: Олег вас сейчас в баргузин свой загрузит. Грузит.
0: Как будто бы я задал тебе вопрос, а ты мне как будто бы отвечаешь.
1: Да.
0: Так, Олег, Олег, вот таким голосом.
1: Что же, Олег, посещение, у нас на кону.
0: Посещение бассейна на двоих, друзья.
1: Вау!
0: Центральный бассейн на проспекте Ленина, 74.
1: А то я думаю, что я поплыла,
0: Олег. Вот это вся фишка.
1: Я поплыла в сторону центрального бассейна на Ленина, 74.
0: Да, молодец, ты смотри, как вспомнила. Между физакадемией и арендой есть такой центральный бассейн. Ну, как бы люди с жизненным опытом уже давно знают, что это реально крутая локация. Там можно попрыгать с вышки, причем, по-моему, единственная
1: там
0: вышка на 10 метров.
1: Там трамплины, там есть 5-метровые, 7-метровые, 10-метровые вышки.
0: Классно. Вот. Так что, друзья, давайте так.
1: И при этом никто пробку не вот так вот не вытыкивает из бассейна, чтобы...

0: 915-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- один вопрос, но там попробуй успей. У нас есть Макс Телега. Кто первый пришлет правильный ответ, тот и получит, соответственно, тот самый сертификат на две персоны для того, чтобы посетить Басик. Итак, внимание, вопрос. Дин, начинаем движение. Просто выбирай любой, какой хочешь. Или я могу.
1: Не, все нормально. Итак, друзья, давайте так. У нас Же.
0: Сегодня 15 июня.
1: 15 июня, да. И сегодня день благодарности морским свинкам.
0: Благодарим их.
1: Вот если вы всех уже отблагодарили, вспомнили, что до сих пор морские свинки, вы почему-то их обошли стороной.
0: Да.
1: Так вот, давайте закроем этот гештальт несправедливый. В каком районе находится улица Морская? В Красноармейском, в Центральном или в Краснооктябрьском?
0: Выбирать три района из трех районов. Один.
1: Морская, улица Морская.
0: Да, Красноармейский, Центральный, Краснооктябрьский. И, соответственно, присылаю нам ответ в телегу либо Макс 927-522-101.5. За правильный ответ, соответственно, получаешь вот такой классный призочек. Почему бы и нет?
1: Поплыли.
2: Три

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждение, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Ну, давайте разбираться, друзья. Итак, время московское, 8:53. Нам хотелось бы, конечно, вам что-то прикольное рассказать. Одна, я не помню, кстати, когда это случилось, но, возможно, на выходных, а может быть, даже раньше, может быть, в четверг ты эту новость озвучивала, но это действительно крутейшая кульминация Ромео и Джульетты в Турции.
3: Да, я видела.
2: Ты рассказывал об этом?
3: Но нет? Не рассказывала.
2: Да,
3: нет,
2: котейка вышел в самый ответственный момент, лег рядом с Ромео, который...
3: Который уже отравился, я не знаю, что там.
2: Просто лег, и все. И, соответственно, люди, которые все это дело сначала просто, ну, снимали прямо на телефоны. И они засняли непосредственно, как это все было. Кот просто лег с Ромео, начал там, соответственно, его чухать, там, заигрывать с ним, прям в, значит, в волосах там трепать, причем, ну, прям реально играть. Кот был, очевидно, свой в доску, ничего не боялся. И вот таким образом он всю эту драму, всю трагедию, всю эпичность момента...
3: Перевел в комедию, правильно?
2: Да, люди начали смеяться и аплодировать, а артистам ничего не оставалось делать, кроме как непосредственно просто продолжать играть роль. Я представляю, как им тоже было нелегко.
3: Не ржать, когда ты изображаешь труп. А там, ну, там же они рядом лежали, да? Просто Ромео валялся как будто на полу.
2: Кот прям реально в волосах его прям начал играться с волосами, то есть прям зацепился ногтями. Я представляю, если бы Стас сделал больно, например.
3: Ну, явно кот, смотрящий по этому театру. 100%.
2: Ну, очевидно.
3: Дело в том, что в одном из наших ДК, ДК имени Петровой, не знаю, как он сейчас, ДК Советского района, он сейчас как-то там по-своему называется, маэстра вела восточные танцы много лет. И, соответственно, у них каждый год отчетный концерт.
2: Прикольно.
3: Практически каждый год, соответственно, они там. Всегда в мае, когда проходил отчетный концерт, всегда на сцену выходила кошка, местная кошка. Она всегда была беременная. Это, конечно, минус. Да? Люди, стерилизуйте животных. Так будет всем легче. Вот. Помогайте им. Ну, и она тоже так по-хозяйски на последнем поклоне разваливалась посередине, как будто ждала, что букеты будут нести не только артисткам, но и, может быть, пару пакетиков вискоса перепадет и ей.
2: Ну, то есть уже знала, когда надо выходить.
3: Да, она вообще, знаешь, ну, бывает, что кошки там выходят так, оглядываясь, как-то так немножко волнуешь, что-то еще. Необычная обстановка, люди, музыка громкая, открывала дверь из четвертой лапы, вот это вот все.
2: Да.
3: Кулисы, не знаю. Зрители, артисты на сцене, плевать я хотел, и пошла.
2: Но у тебя был когда-нибудь в жизни, когда собаки неожиданно врывались в твою жизнь, тогда, когда это было вроде как не сильно-то уместно? Ну, или любое другое животное? Ну, вот когда, например, там, не знаю, ну, переговоры ведешь, и такой мертвый голубь упал прямо на стол в кафешке летней. Нет такого? Не было?
3: Не, ну мы с тобой были в одном кафе,
2: мертвым,
3: где был мертвый голубь и воробьи, помнишь? Это чудное атмосферное заведение в центре города. Да, забыть не можем, забыть не можем.
2: Вот.
3: Блин, ну я так не скажу, что вот хоп и неожиданно. Но вообще этим славятся кошки. Собаки, они все равно где-то по низу ходят.
2: Мне рассказывал чувак, просто чтобы я сразу вспомнил, про то, что он ну, в летнем где-то варианте на набережной встречался с девчонкой.
3: Да.
2: Первое свидание. На сайте познакомились. Это было лет 10 назад, наверное, старая история. Вот. И, короче, ему влетела мошка, что ли, в рот. И он начал кашлять. В момент разговора, когда он там впечатление производил.
3: Так.
2: Вот.
3: А у нас полный рот еды.
2: И он там, кажется, нет, они просто кофе пили. Вот, но этого достаточно было для того, чтобы он начал закашливаться, значит, пытаться ее... А ему еще, знаешь, есть люди, которым все равно, ну, проглотил, господи. А его, очевидно, его начало прям, ну...
3: Вот. Обратно выходить. Ну,
2: да, он там начал...
3: Мошка не сдавалась,
2: исполнять.
3: Она хотела обратно.
2: Да, ну, он говорит, конечно, свидание, значит, запомнилось надолго. Ну, девчонка поржала.
3: Ну, обычно могут оставить след в памяти и на рубашке или на голове голуби же еще, правильно?
2: Вот, ну это
3: во время ответственных каких-то переговоров,
2: свиданий. Единственное оправдание
3: далее,
2: сразу, это что? Это к деньгам, правильно же?
3: Да, ну это же выдумали исключительно просто, чтобы выйти и оправдать эту унизительную ситуацию, правильно?
2: Нет, нет, у меня всегда сразу появляются деньги. Я иногда, когда у меня мало денег, а завтра ипотеку платить, я выхожу на улицу и кричу: «Голуби!»
3: Посыпаешь себя хлебными крошками,
2: как вот та женщина из фильма «Один дома два». Ладно, впереди третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Там мы будем не одни, там Александр Морозов обещал к нам ворваться в эфир.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект об отмене обязательной оценки регулирующего воздействия для нормативно-правовых актов в сферах электроэнергии и газификации. По словам сенатора, технические акты в этой сфере уже проходят обязательную техническую экспертизу, а дополнительная процедура лишь затягивает их принятие на длительный срок. Законопроект предлагает исключить электроэнергетику и газификацию из сфер действия федерального закона об обязательных требованиях. Это позволит отменить необходимость проведения ОРВ для нормативных актов в этих отраслях и ускорить процесс согласования. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-табакоконтроль в своем решении. В Волгоградской области задержан мошенник, обманувший молодого человека на 40 тысяч рублей. Около года назад 20-летний житель Челябинской области, воспользовавшись услугами через интернет, перевел предоплату, но контакты остались недоступны. Подозреваемым оказался 40-летний житель Фролова, который, представляясь женщиной, выманивал деньги у клиентов, а затем блокировал их. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Триумфальной начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения для домов номер 8 и 16. Для защиты от коррозии трубы покрывают специальным составом. Новая линия с рециркуляционной функцией решит давнюю проблему обеспечения качественным ГВС, устранив необходимость сброса остывшей воды. Аналогичные проекты в прошлом году уже были реализованы в Дзержинском, Ворошиловском и Тракторзаводском районах. Новое общественное пространство обустроили в Центре развития креативных индустрий «Волга» на Нижней трассе набережной. Закупили настольные игры и оборудование для досуга. Аэрохоккей, настольный футбол, бильярд. Антикафе совмещает функции кафе, коворкинга и клуба по интересам. И рассчитано прежде всего на молодежь, школьников, студентов, молодых специалистов, которые ищут место для неформального общения, интересного досуга и совместной работы. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: А вот тебе на, и третий час утреннего шоу 3-4 стартовал прямо сейчас. Всем хорошего, доброго утра понедельника мы желаем. А, да, бывает такое, что утро понедельника тоже может быть добрым, ребятки. Обычно у всех добрых людей так и происходит. Вот у нас, например, все хорошо. Лайк ставим этому понедельнику, спасибо.
3: Занизили кортизол просто, да, минус.
2: Да, правильно? Поржать что-нибудь там найдем для вас, отсыпем, ребята. У нас в этом часе будет рубрика под названием «Сенсация».
3: Да.
2: С курьезными новостями будет прогноз погоды. Александр Морозов.
3: Опа.
2: Он, конечно, ну, поржать поводов редко дает, но иногда и...
3: Ну, с другой стороны, ну, он тот человек, который, как говорится, из черноты этих автомобильных новостей, пошлин, повышение цен и так далее, все-таки умудряется доставать нечто позитивное, не давать нам умереть от автотаски.
2: Ты сказала слово пошлина, я сразу подумал, Александр Морозов, человек с пошлинкой.
3: О, да.
2: Да, от слова пошлина. Значит, что касается афиши или каких-то интересных событий.
3: Ну, давай, раз уж мы 700 раз уже упомянули Александра Морозова, чтобы у нас был повод, чего и с ним тоже, в том числе, обкашлять.
2: Так.
3: Знаете, афиша – это скорее более обзор на товар, который залетел в тренды в Китае.
2: Так.
3: И мы его, естественно, ждем еще и на наших рынках, точнее, на наших дорогах.
2: Потому что все, что залетело в Китае, может залететь и в Россию.
3: Естественно. Так. Пушистые чехлы для автомобилей.
2: Вау.
3: Новый тренд из Китая. Причем чехол имеется в виду не тот, когда вы поставили тачку, и чтобы, я не знаю, дождиком не закапало, да, мешок какой-то надели на него.
2: А на постоянке.
3: А это вот, смотрите, там есть... как раз таки все разрезы для стекол, для фар, для колес и так далее. То есть он шьется из веселого меха в виде, естественно, каких-то милашей, там, зайчиков, кроликов, Hello Kitty, персонажей известных, капибар и так далее. И, соответственно, надевается вот как чехол на телефон. То есть у него есть отверстие под все необходимое, и вы его всегда носите. Но мне кажется, это будет стоить даже дешевле, чем точно обтянуть пленкой.
2: Угу.
3: Ну, обтянуть пленку от 300, по-моему, да? Вот.
2: Я, честно,
3: от
2: не знаю.
3: От 250 от 300, если у вас не...
2: Я просто в пакеты заворачиваю, седан, если на зиму.
3: Если вы увидите тачку в пленке-пупырке, это олеговский Чинган.
2: То есть получается, что Шкода Йетти может заиграть другими красками, если в китайский чехол...
3: Как будет ветер трепать вот эти вот шерстинки Йетти.
2: Прикольно, да, Бигфут. Короче, ребят...
3: Еще лет не ей не видела Шкоду Йетти, кстати. Она же вышла давно из оборота, как-то все ее резко продали, куда-то дели.
2: Да, но зато китайские автомобили теперь напоминать нам будут в случае, если будут похожи вот эти костюмчики шерстяные. Я видел фотки, действительно очень круто получилось. С Александром Морозовым обязательно, может быть, эту тему озвучим, если только вы, значит, не дадите других поводов, друзья. Если что, готовьтесь, совсем скоро мы...
3: Не знаю, этот чехол точно не влезет в стиральную машинку стирать.
2: Ну да, точно. Прямо сейчас стартуем, слушай, родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
13: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.
4: телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде вкратце расскажет Дина Косичкина, что нас ждет в ближайшие сутки.
2: Все прислушались, сказал ли Олег. Вкратце.
1: Не, я не сказал вкратце. Я сказал вкратце. Через Д.
2: В Волгограде облачно с прояснениями, плюс 24 на данный момент. Осадков сегодня не ожидается по прогнозам синоптиков. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 28, ночью до плюс 18. Завтра и того прохладнее. Плюс 26 днем во вторник, плюс 18 ночью.
0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
1: Здорово, ну чё, как дела? Нормально, тепло у нас, весна пришла, все дела там плюс один нам иногда бывает. Ну, я, конечно, рад за вас, но не от всей души, потому что у меня минус 15, снег. Пока не ожидается в ближайшую неделю. У меня лично весны такой, она только календарная. Будем принимать звонки. Как Олег уже и сказал, 39-101.5 это наш телефон. В прямой эфир звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь. Мнение свое высказывайте по поводу того или иного автомобиля, либо вопросы озвучивайте. Мы конкретные машины разбираем и различные темы автомобильные, которые актуальны для автомобилистов. Пожалуйста, набирайте наш номер уже сейчас. Можете посоветовать что-то слушателям, а можете наоборот отговорить. Вот как, да. Саня, правильно понимаю, что вот этот вот перекуп, как знаешь, какой-то пласт людей постепенно исчезает, потому что есть трейд-ин, и люди уже перезнакомываются. Слушай, я бы не сказал. Во-первых, смотри, просто по факту, то есть как бы перекуп это не самое такое, ну, скажем так, приятное слово, но я считаю, их надо немножко по-другому называть. То есть перекупами раньше называли тех, кто быстро покупает тачку, продает дороже там, и так далее. То есть, ну, тех, кто типа наживается.
4: Спекулянты как бы по-советскому, да, если
1: говорить? Да, да, да. Сейчас как бы рынок хитрее стал. И вот этот пласт бизнесменов, он реально подстроился уже до эти условия. Я бы немножко по-другому сказал. Я уважаю не перекупов, а профессионалов авторынка, которые действительно могут позволить человеку расслабиться, подбирают ему варианты стойные, договариваются, там, допустим, осматривают профессионалы в плане осмотра, подбора и проверки автомобиля нужны. То есть вот такой человек, который как индивидуальный менеджер, знаешь, то есть он помогает. Ну и понятно, да, свою комиссию за это берет. То есть как бы здесь все должно быть прозрачно. А вот когда человек, просто не ровен час бывают такие ситуации, когда человек договорился с тобой, свою комиссию с тебя получил, а с продавца получает еще комиссию за то, что его вариант тебе пропихивает. Вот это уже грязная игра. То есть здесь как бы, ну, вот где эта грань доверия проходит, с профессионалами, назовем их так, авторынка, это вот тоже. А твой вопрос, который по поводу трейдина, я так скажу, не редкий случай, когда к услугам подобных профессионалов авторынка прибегают отделы трейдина, чтобы продать какие-то варианты, либо наоборот у них найти. Потому что бывает, что трейдин работает не на новый автомобиль в автосалоне стоящий, а работает как вторичная контора, которая продает вторичный транспорт. Ну, то есть, грубо говоря, я прихожу в автоцентр и покупаю не новую машину, которая там стоит, а стоит то, что у них в продаже, в трейдине.
4: Ну, да-да.
1: То, что им сдали предыдущие владельцы. С одной стороны, я как бы должен получить проверенный автомобиль, вариант, в котором я буду уверен, с заверениями юрлица там и так далее. Ну и плюс мне не надо париться, что сделка будет нелегитимной там и так далее. То есть я получаю действительно проверенный, качественный продукт. Жаль только и юрлица тоже нечисты на руку. И, к сожалению, смотка пробега постоянно наблюдается во всех регионах. Я все жду, когда за это будет уголовная ответственность. К сожалению, наблюдаются и обманы в плане с технического состояния, проверки и так далее. Ну и опять же, профессионалами те, кто принимает в отдел трейдинга, да, являются далеко не все. Вот, да. Вот такая вот ерунда получается. Поэтому, как это? Доверяй, но проверяй. Что с персональными вот такими подборщиками, что с трейдином, нужно все самому перепроверять. И отсюда вопрос. Да, оно так работает во всем мире? Нет, во всем мире так не работает. Только у нас такая интересная фигня получается. Но это правда факт, потому что действительно во многих странах там серьезная ответственность за введение в заблуждение, обман потребителя. А в некоторых странах вообще трейд-ин не зашел, а где-то наоборот только на нем все и держится. У нас что там со звонками не проходит? Непроходимость какая-то?
4: Да, может быть, да. 39-115, друзья, еще раз напомню, это абсолютно прямой эфир, то есть прямо сейчас можно дозвониться. 39-115 номер телефона нашей студии и пообщаться на тему автомобильную. Вот, задавайте вопросы и делитесь мнениями. Александр готов и выслушать, не только говорить.
1: Ну, конечно, конечно, мне хочется послушать и вас, в том числе, мне и мнение важно узнать. Вообще, на самом деле, мы одно время даже устраивали такую тему для обсуждения. Трейд-ин это да или это фигня вообще? Ну, 50 на 50, вот там народ разделился у нас.
5: Алло. Алло.
1: Да-да-да, Саша.
5: Приветствую. Волгоград, всем привет. Привет. Звоню вам частенько. Хотел похвастаться. 2 года владения Хавалом 6. 38 486, пробег, и верой, и правдой машинка служит, кайфую.
1: Она на механике у вас или нет?
5: Свои потребности закрывает. Нет, робот.
1: Так.
5: 486, пробег, и верой, и правдой машинка служит, кайфую.
1: Она на механике у вас или нет?
5: Свои потребности закрывает. Нет, робот.
1: Ну, вот, пожалуйста, у меня тоже 40 с лишним пробежала машина, пока тут никаких серьезных вопросов не возникало. Вот, единственное, ну, тут люди задают вопрос по М6 или для Леон, так это одно и то же, просто с полным приводом, поэтому там, ну,
5: принципе,
1: сами смотрите.
5: Да.
1: Нужен больше багажник.
5: Это полезный вот объем багажника, на самом деле, удобнее и помягче идет. Я тестил 2 недели Джулион, скажу честно, из минусов низковат, свет... Вот не очень, как бы, хорошо. Mm-hmm. Багажник маленький. Вот. По звуку я бы не сказал, по именно аудиоакустике, что он лучше. Вот. И неудобно то, что у него все вот эти вот климат-контроль, что связано только через дисплей. Здесь все-таки по-скетичному.
1: Ну, да, да.
5: И тем самым поудобнее. Поэтому в добрый путь. Спасибо.
1: Спасибо огромное за интересный рассказ, за статистику. На этом у нас время вышло. Благодарим за внимание вас, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

«Хит твоего города» на Волгоград-ФМ.

0: Сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
2: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Сенсация. Скандальные случаи из жизни звезд. Сенсация. Последнее открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
6: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, можно звонить. Все правильно вы делаете. 39-101-5. Время 9 часов 39 минут. Можно выиграть в нашем конкурсе под названием «Откуда звук?». Внимание! Два билета на мероприятие от Волгоградского планетария. 21 июня в 10 утра в Волгоградском планетарии состоится музыкальное полнокупольное мероприятие «Сказочный принц на большой планете». Вместе с героями дети-родители отправятся в увлекательное путешествие к 8 планетам Солнечной системы и узнают, почему Венера – самая горячая планета, а у Сатурна – ледяные кольца. Для лиц старше нуля.
2: И почему мы в ответе за тех, кого приручили, судя по всему?
1: Да, почему?
2: Ну, там же принц.
1: А, это оттуда, да, была?
2: Здрасте. Фраза.
1: Да?
2: Олег.
1: Ну, это «Сказочный принц на большой планете». Это не то, другое.
2: А тот не тот принц, тот на маленькой планете был, да?
1: Да.
2: Там всего роза, леса и все.
1: Да, да.
2: Больше никого.
1: Да, у нас уже есть человек, который дозвонился.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
2: А как тебя зовут?
3: Станислав.
2: Станислав, ты маленький принц или ты большой принц?
3: Большой не принц уже.
2: Король, император, царь.
3: Император-царь.
1: Император-царь. Хорошо.
2: Короче, да, с биполяркой у нас биполяркой, герой. Да.
1: Мы сейчас поставим тебе звук. Соответственно, надо сделать погромче приемник на время, чтобы потом сделать приемник потише и сказать, откуда этот звук. Этот звук у некоторых людей летом вызывает слезы, грусть, печаль. Эмоции, которые могут
2: зарплата?
1: Нахлынуть.
2: Зарплата?
1: Звук зарплаты.
2: Да-да-да.
1: Не, короче, ты готов, да?
3: Да-да.
1: Я как мог подсказал. Короче, Стас, желаю тебе удачи. Так, внимание, поехали.

0: Стас, ну, ну скажи нам, наш царь-император.
1: Это звук морской волны.
2: Сделай потише приемник и получи аплодисментов пачку, ну, конечно же.
0: Прибой, который зовет тебя с собой.
2: Да, прибой, который зовет с собой. Короче, да, это морская волна, это приятное ощущение, когда ты находишься далеко от работы.
0: Твои пяточки щекочет морская пена.
2: Да, от суеты, от всей движухи вот этой. Вот.
0: А не капучино в офисе в три в одном, да.
2: Это из кофемашины вот это. Ладно, все, мы тебя поздравляем с победой. Она была не самая тяжелая с точки зрения игры. Да, ты быстренько.
0: Ну, хорошо.

0: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Продавай выгодно.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Ты серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну вот и у сенсации появился шанс быть озвученной, друзья. Да, мы тут не просто так выбираем всякие прикольные новостюхи. Есть у меня кое-что интересное один.
3: Да.
2: Короче, чувак из города Дзержинск, он, оказывается, уже не раз судился. Вопрос, с кем или с чем, да?
3: Да.
2: Да. Короче, он объявил...
3: Ну, у нас, в отличие от других стран, не с чем-то фантастическим не посудишься. Бывают же там... Я вышел замуж за привидение, потом подал на него суд, развелся.
2: Прикольно, да, кстати, такое бывает. Вот, но, может, у нас более прозаичная, конечно, история, но, как по мне, я впервые такое вижу.
3: Так.
2: И поэтому решил озвучить. Короче, объявил настоящую войну местному издательскому дому, то есть именно Дзержинска, да? Там есть издательский дом, который выпускает печатную продукцию для досуга.
3: Речь такой неинтересный ваш досуг. Что там?
2: Дальше смотри. Мужчина уже несколько раз судится с компанией забракованных сканвордов. Это ж насколько надо быть гадом таким. Короче,
3: у меня не сошлась вертикаль и горизонталь.
2: Да, прикинь, за это время он успел трижды обратиться в суд, выиграл 2 дела и получил компенсацию за испорченные нервы и несовпавшие клеточки.
3: Ну, а сколько, подожди, 5000 рублей?
2: Я не знаю, сколько по деньгам, в обоих случаях
3: у нас
2: за ошибки.
3: Просто нежирные компенсации вообще никогда.
2: Да, у нас не вот эти
3: за моральный ущерб
2: 28 миллионов
3: все.
2: Долларов.
3: Да, не, у нас там
2: 1005 там, да,
3: почему бы не. Максималка, да.
2: Не, ну пусть будет хотя бы так. В обоих случаях за ошибки в сканвордах мужчина требовал компенсацию до 500 000 рублей он требовал, но, естественно, не получил. Значит, где-то вопросы не совпадали с клетками для ответов. Где-то подсказка с цифрой стояла не там. В другом месте вопрос про строителя ковчега не совпадал с ответом в клетке. Получился бессмысленный набор букв вместо правильного ответа «Ной». В общем, причина...
3: Короче, он тот еще «Ной», он ходит и «Ноет».
2: Какой-то, ну, как бы, «И» краткое стояло в конце, но это было другое слово. Короче, в обоих случаях издательство оштрафовали и даже заставили выплатить жалобщику денежную компенсацию. Правда, ее внимание снизили, я забыл про эту ПС, да, по скриптам, действительно, до 5000 рублей с 500 000.
3: Потому что у нас максималка, по-моему, вообще пятак, ты там, я не знаю, что должно
2: произойти. Ну, в таких
3: произойти.
2: Случаях, наверное, больше не надо для самой по себе, для самого издательства, мне кажется, даже в какой-то степени какой-то пиарчик.
3: У нас же тогда квартиру топило, они тоже такие, ребята, 1000 рублей вам с носа вообще.
2: Классно.
3: У нас на всех пятак получился, понимаешь?
2: Ну, понятно. Ну, я просто к тому, что есть вот эти вот ребята, которым не лень обращаться в суд. Я просто представляю картину, когда он приходит в суд со сканвордом.
3: Судья, у которых, знаешь, тоже, и у них там вообще они зашиваются в этих делах.
2: Да-да-да.
3: Куча всего, они такие, ответ не совпал с горизонталью.
2: Опять этот Аркадий Иванович пришел, да?
3: Аркадий Иванович Ной приплыл.
2: Аркадий Иванович Ной. Не Ной ты уже, да хватит уже, просто возьми другой сканворд, да и все. Короче, как-то так, друзья. Имейте в виду, что даже в этих случаях судам приходится нелегко, да, и рассматривать дела до конца.
3: Так, обычно тоже такие новости приходят откуда-то с других континентов.
2: Однако.
3: Но в Челябинской области теперь тоже заметили торнадо.
2: Торнадо?
3: Да, это не название пылесоса,
2: то есть
3: понимаешь?
2: В Челябинской области падал метеорит.
3: Да, теперь там
2: торнадо.
3: Ну, там сложно не заметить такой торнадо.
2: Торнадо такой
3: сложно
2: заметить.
3: Хотя, мягко говоря, это природное явление необычно
2: для Челябинской области.
3: Региона, и появилась возле Верхнеуральска. Верхнеуральцы, наверное, такие, так, мы вообще в целом живем в Челябинске, куда еще
2: суровее.
3: Что еще вам надо? Вот, с неба сошло или с земли, я не знаю откуда, да, природа у нас, торнадо возникает, наверное, с земли, в общем, закрутило, завертело, они такие, вау! Вечериночка. Не зря мы детям игрушки к полу прибивали.
2: Или покупаем специально больше 25 килограммов веса.
3: Нам пригодится этот алюминиевый конструктор замена Лего. Да, сейчас мы что-то соорудим из него.
2: Я вспомнил, кстати, да. Значит, ладно, ребятки, 4-й час утреннего шоу 3-4. Не за горами, давайте просто оставаться на связи.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. Волгоградская область стала первым регионом России, который начал разработку комплексной цифровой экосистемы для управления лесным хозяйством. Этот проект был представлен на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде и уже получил поддержку федеральных властей, а также вызвал интерес у других субъектов страны. Завершение разработки этой экосистемы запланировано на конец текущего года. Ожидается, что внедрение платформы поможет решить ключевые задачи федерального проекта сохранения лесов, включая предотвращение пожаров, обеспечение прозрачности лесопользования и увеличение площади лесовосстановления в регионе. 15 июня эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Волгограде при объявлении ракетной опасности управляющая компания обязана немедленно открывать подвальные убежища. Закрыть их будет можно только после отбоя тревоги. При угрозе атаки беспилотников это требование не действует. Жителям следует укрыться в помещениях без окон, например, в ванной или коридоре, а также избегать открытой местности и лифтов. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, реально, ребята, вопрос к медикам, которые слушают Волгоград-ФМ. Когда у человека отек квинки, ему вводят дозу адреналина. Если его нет под рукой, этого самого адреналина, то чисто теоретически, можно ли сломать палец человеку, чтобы выделился адреналин? Ну или этого будет недостаточно?
3: Ну, с 9 этажа можно его там, ну, подвести к обрыву, да, и сказать, сейчас толкну. Тоже, мне кажется, адреналин. Брось его с парашютом, ну, точно адреналин.
2: Да.
3: Сейчас мы вспомним вообще все, что делал Джейсон Стэтхэм в фильме, помнишь?
2: Да, да. Вот, правда, при отеке квинки
3: особо... Он падал с самолета
2: особо...
3: и бил себя током одновременно.
2: Да, при отеке квинки как бы не особо активен в этот момент. Ты думаешь о выживании,
3: ему
2: и поэтому...
3: все равно как раз будет. Можно вот током немножко...
2: Вот, ему-то все равно будет, да, но активность где набрать? Короче, это реально вопрос. Реально вопрос. Потому что пассивный вариант, когда ты сидишь просто еле дышишь, а тебе ломают палец, мне кажется, это прикольно. Я же про это спрашиваю, про сломанный палец. Адреналин вырабатывается? Вырабатывается. Больно? Больно. Вот, ну как-то так. Короче, вопрос на самом деле не на засыпку.
3: А энергетик просто нет?
2: Да нет, да какой? Да что ты говоришь?
3: А почему вы тогда так назвали, если он не помогает при отеке квинки?
2: Я не знаю, я вообще, кстати, давно не видел адреналин. Или продается?
3: Есть.
2: Есть, да?
3: Да.
2: Вот, назвали, конечно, да, его назвали. Это как колбасу назвать колбасой, хотя колбасы там нет. Да, мы знаем точно.
3: Ну, там молния нарисована. В целом, тоже можно в грозу просто подвести к дубу человека, нет?
2: Ладно,
3: чтобы
2: короче...
3: он того же дуба и дал, нет?
2: Может быть, да. Мы тут как бы можем размышлять много на тему того...
3: Что-то, мне кажется, к нашим сообщениям фразочкам надо звездочку и сноску поставить.
2: Да, это просто
3: не
2: шутки,
3: повторять.
2: Ребят. Да, не повторять. Это
3: не
2: опасно
3: надо говорить,
2: для здоровья.
3: Что? Я слышал на радио, говорили.
2: Да, да. Вообще, отек квинки – это опасная история, друзья. Поэтому будьте аккуратны, носите с собой всегда аптечку. Вот.
3: И скорую помощь.
2: И скорую помощь с собой.
3: Ну, лучше носить. Вообще всегда, вот пить картошку, скорую помощь и рядом держаться. Купить квартиру рядом с больничкой.
2: Прикольно. Ну, или с моргом, как я. Значит, все, стартуем, друзья. Вот у нас четвертый час, и вот мы классные темы поднимаем. Кстати, тема в рубрике «Живи с этим» тоже будет классная. Мы надеемся.
3: Ну, потому что она как минимум звучит «Не умри с этим», да? А «Живи с этим», «Жизнеутверждающее», что-то
2: да.
3: позитивное.
2: Есть такое.
3: Как обычно, у нас другого не бывает. Если вы видите что-то другое, проблема вас. Записывайтесь к психологу.
2: Конкурс под названием «Нейрокод» тоже будет с загадкой вместе.
3: Ну, уже никому не надо, мне кажется.
2: Сенсация с курьезными новостями, а также прогноз погоды. Ну,
3: да,
2: в общем,
3: еще курьезнее, Олег.
2: И афиша мероприятий. Давай.
3: А, и афиша.
2: Да.
3: Ща, она имеется.
2: Давай.
3: Так, если, смотрите, любите порассуждать на какие-то темы, то вам, соответственно, надо... В клуб, где встречают рассуждателей.
2: Прикольно.
3: Все, вот,
2: клуб
3: все, нашла.
2: Клуб
3: рассуждателей. Давайте. Вот, в Книжном, это библиотека имени Горького, а там, соответственно, есть кофейня. 19 июня, там состоится лекция «Самоопределение» или «Как понять, что мне важно».
2: Угу.
3: Если вы устали распыляться, не понимаете, что вам нужно от этой жизни, приходите, лектор Ольга Фомина. Вход свободный. Кстати, возрастная категория 16+. Начало в 19:00. А вот если вы просто хотите посмотреть, что-то расслабиться, может быть, даже не делать никаких выводов, приходите тоже 19 июня в рестобар Birds. Там покажут спектакль-мюзикл «Любовь и разговоры». Авторская постановка о том, как мы часто не договариваем друг другу самого важного. В 20:00 начало, там вход 18+, во-первых, возрастная категория, и вход платный, поэтому надо подкопить.
2: Отлично. Значит, друзья, всем, у кого уже есть, и подкапливать не надо, знаете, куда идти. Прямо сейчас стартуем с «Обратной в мир» это шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
8: Клиника Эмпо.
9: Эмпо?
10: Эмпо.
11: Эмпо.
12: Эмпо.
13: Эмпо.
14: Эмпо.
9: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
15: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Мы отправляемся путешествовать, ребятки, как всегда, в нашем прогнозе погоды. Интересно было узнать не только цифры, направление ветра, но еще название городов.
3: Так, я отправляюсь. Так. Смотрите, грибу плавниками. В рыбный регион, в рыбный городок под названием Дорадо.
2: Дорадо.
3: Что в Пуэрто-Рико.
2: Прикольно.
3: Не знаю, уж клюет там или нет, но везу свою кукурузу. Плюс 25 днем там. Сегодня осадков не ожидается, хоть и пасмурно.
2: Отлично, я в Южной Корее. Сразу готовь один вот это пожелание «Будь здоров», потому что я еду в Чхун-Чхон. Там сегодня плюс 32.
3: В Волгограде тем временем у нас облачная с прояснением погода. Сегодня синоптики зарекаются. Говорят, нет-нет-нет, осадков сегодня не будет. Дует западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Днем плюс 24, ночью до плюс... Наоборот, сейчас плюс 24, днем до плюс 28 и ночью до плюс 18. Завтра во вторник плюс 26 днем, плюс 18 ночью. Также облачно с прояснениями, все так же без осадков.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники девятых классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Волгоград FM.
1: Прямо сейчас рубрика «Живи с этим» с интересными фактами. Ну, почему бы и нет, друзья? В понедельник-то надо наполнять свою чашу знаний. Вот прямо сейчас и будем это делать.
2: А мужчины, требуйте, срочно требуйте, чтобы такое открылось у нас в городе. В Гамбурге, это в Германии,
1: так,
2: есть заведение, которое часто именуют мужским детским садом.
1: Прикольно.
2: Нокс Бар называется он же. Он находится в одном из крупных торговых центров города. Значит, концепция бара, давайте ее обсудим. Женщины могут оставить здесь своих спутников на время шопинга, получив при этом билет для последующего возвращения мужчин. Вход туда строго ограничен. Естественно, только мужчин пускают. Детям и женщинам до свидания, детям мороженое, бабам цветы. Да? Идите шопиться. Итак, какие же услуги, что в распоряжении мужчин в этом мужском детском саду?
1: По-любому PlayStation.
2: Просмотр спортивных матчей и боевиков на больших экранах.
1: Прикольно.
2: Работа в специально оборудованной мастерской с инструментами.
1: Вау.
2: Сбор чего-нибудь на огромном манеже с конструктором.
1: Прикол.
2: Настольные игры. Трек для радиоуправляемых моделей автомобилей.
1: Здорово.
2: Игрушечный домик с фигурками. Кухня, где подают традиционные, так сказать, мужские блюда. Важно, надо успеть забрать мужчину до 18.00. Но бывали случаи, когда мужиков забывали.
1: Прикольно. Он стоит, ждет, плачет. Значит,
2: и мы такие, ну на тебе шарик, чупа-чуп, сейчас придет, позвони маме. Да, позвони.
1: Да. А однажды пришла жена и забрала не своего. Да, потому что
2: чупы, да,
1: это красиво.
2: Пришла, сдала своего, такая присмотрела немножко. Mm-hmm, да?
1: Да-да-да. Mm-hmm.
2: Вот кто вон тот колготочки подтягивает сам, шнурки завязывает сам, молодец.
1: Возьму его, пожалуй. Да. С конструктором разобрался быстрее всех. Однажды англичане во время колониальной оккупации в Индии решили сократить численность расплодившихся кобр.
2: Так.
1: Вот для чего объявили награду за их головы. Ну, то есть непосредственно индийцы стали...
2: Ну, убили кобры, кто-то другой расплодился еще больше. Так.
1: Не, не, ну, как бы должны повлиять, да, вроде как бы.
2: А, на... идея была. Так.
1: Да, должны
2: что-то
1: повлиять.
2: Не удалось. Да?
1: Вот.
2: Что-то
1: ну, естественно, мы знаем, что когда человек врезается в систему эту экологическую, то возникает, да, проблема с пищевой цепочкой. Это понятно. Ты, кстати, продумала в нужную сторону. Но местное население кинулось уничтожать змей, тем самым уменьшив их число. Однако затем... наоборот, перешло к их разведению для легкого заработка. Они поняли, что, блин, на каждой голове...
2: Давайте разводить, чтобы потом убивать и сдавать,
1: да,
2: и зарабатывать.
1: Англичане раскусили этот маневр и, соответственно, перестали платить вознаграждение. Оставшихся же кобр индийцы отпустили на волю. И способствовали тому, что популяция змей только увеличилась по сравнению с исходным значением. Это называется эффект кобры.
2: Это называется... Это три буквы, ну, которые мы можем произнести. Не, в целом можем произнести, на заборах тоже пишут.
1: Да.
2: Не те три буквы, которые вы подумали.
1: Да. А какие?
2: Ну, ха на конце, давай. Ну, кто теперь?
1: Ну, шок. Да, ты имеешь в виду?
2: Ха на конце, а не шка.
1: А, ну, блин, тогда не знаю.
2: Ну, и кто теперь?
1: Мох.
2: Кому не пара, Володенька, да.
1: Короче, на самом деле, я видел...
2: Обствоосились, ребята, давайте.
1: Да, я видел историю про...
2: Эко-оказия получилась.
1: Про эффект кобры, который при... Значит, меняют к... Данный термин применяют к повышению цен на жилье. Когда стали снижать планку на проценты по ипотеке,
2: так, все
1: жилье
2: покупать.
1: Все стали покупать, и, соответственно, жилье автоматически стало подниматься в цене. Таким образом, как только отменили
2: это
1: льготы...
2: Это не эффект кобра, это эффект крысы, я считаю.
1: Вот видишь, как бы...
2: Всем пообещали и тут же задрали цены.
1: Да, на самом деле, ну, все это дело регулируется вроде как бы в свободном полете, правильно же? Это же экономика.
2: Конечно, так.
1: Ну, я имею в виду, что те, кто является застройщиками, они же цену устанавливают, в том числе, исходя из положения на рынке, чем выше спрос, тем выше цена. Обычно так. Нет? Че? Ну.
2: Ну, получается, вот то слово, которое я хотел применить к британским колониаторам,
1: теперь можно применить.
2: Да,
1: еще и к нам. Короче, ребятки, мы за низкие цены, за большое количество кобр. Вот такая вот история. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Маркот с Радиком на Волгоград FM.
1: Вот сейчас уже можно, друзья, можно напрячь свой слуховой аппарат. Это может быть ваш родной, либо какой-то искусственный.
2: Да, но если честно, как-то надо разогнать и серовещество.
1: Потому что да.
2: Извилинами тоже надо пошевелить. И пальцами, мелкую моторику в том числе надо начать разрабатывать, чтобы успеть набрать наш номер.
1: Наверное,
2: нашей студии 39.
1: Да нет, даже не набрать, наверное, а скорее всего...
2: А, телега Макс, давайте, чтобы у всех были шансы.
1: Да.
2: Так, 927-522-101. 1,5. Именно туда придется отправить правильный ответ на наш аудиовопрос, который сгенерировал наш нейрокод.
1: Да.
2: Нейрорадик.
1: Да. У нас есть такая, значит, загадка. Надо просто отгадать, что загаданное. Напомню, одним словом всего лишь ответ можно дать, желательно первым в Макс или телегу 927-522-101,5. Что разыгрываем, друзья? От нашего спонсора Росгосцирка пригласительный на два лица в цирк с 19 июня по 5 июля для лиц старше нуля. Новосибирский цирк Шапито у ТРК «Волга-Мол» в городе Волжском. Гастроли с программой «Хищник и принцесса цирка». Можно прямо сейчас забирать, соответственно, два приглоса. Не стесняйтесь, пишите, что же загадано сегодня в конкурсе «Нейрокод» в качестве загадки. В шубе

0: FM. Реклама.
1: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44 0+.

0: Реклама.
1: Какой надежный кирпич для дома?
2: Конечно же, это «Строма».
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина». Второй этаж.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
7: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну, вот и все, друзья. Рубрика «Сенсация» с курьезами, с различными, возможно, интересными новостями, которые прилетают со всего света прямо сейчас. Финальный выпуск на, так сказать, этот конкретный четвертый час и, соответственно, в завершении всего утреннего шоу 3-4. Короче, есть юридическая такая, значит, ну, как по мне, очень интересная инфа, так, которая поможет некоторым людям до конца уже определиться, можно, нельзя. Да, вот. Смотрите, фоткать еду в кафе законно. Это мнение адвоката. То есть, если вам кто-то скажет, что снимать блюда в кафе и ресторанах нельзя, ну, то есть, кто-то из там администратор или официант, я не знаю, вот, то, соответственно, требования этих сотрудников в данном случае незаконные. Об этом сообщил адвокат конкретный, который говорит, что можете прямо ссылаться на меня, если хотите.
3: Так.
2: Вот. Однако снимать кого-то из без разрешения, да, из сотрудников общепита запрещено, кроме здесь
3: двух пунктов, если
2: кроме случаев, связанных с нарушением прав потребителя.
3: Да.
2: То есть, если есть нарушение прав,
3: это
2: то
3: как
2: вы можете снимать.
3: Может идти,
2: да. Да. Ну и как еда, кстати, на самом деле. А вообще, я уж, мне кажется, что сам по себе тренд на съем вот этих вот красивых блюд в ресторанах, да, он уже как бы проходит. И уже люди перестали снимать, как это было раньше, еду. Но если действительно красивая еда, то почему бы не снять?
3: Ну...
2: Иногда люди снимают еду, когда она некрасивая. И говорят, ребята, в меню у вас вообще-то как будто бы по-другому выглядит. Вот.
3: Нет, на самом деле, многие сотрудники не против. Значит, была недавно, значит, после велогонки мы зашли в рестик, который располагался там же на старте. Соответственно, некоторые сотрудники привыкают к съемкам. Почему? Потому что у них сразу какая-то необычная подача. Они несут, они понимают, что, естественно, многие гости хотят это зафиксить.
2: Прикольно.
3: Выложить, в хвалебном каком-то варианте, да, либо просто там поделиться видео, даже если не в социальных сетях, то, я не знаю, в семейном чате и так далее. И, соответственно, когда сотрудник ресторана, официант, значит, нам рассказывал легенду про хинкали, не помню, или про что-то еще, я такая, подождите сначала, он вообще без всяких проблем.
2: Прикольно.
3: Я наставила на него камеру с телефоном, он, соответственно, вполне себе красиво с выражением все рассказал.
2: Ну, прикольно. На самом деле же официанты, администраторы — это лицо заведения.
3: Это шоу, да.
2: Это лицо заведения, а еда уже превратилась для некоторых заведений в шоу, да, как мы это понимаем, в некоторых, по крайней мере, да, так сказать, цивильных ресторанах и кафе, это действительно...
3: Полно блогеров-гедонистов, которые снимают обзоры на рестораны.
2: Вот.
3: И, соответственно,
2: да,
3: это же часть продвижения тех же ресторанов.
2: Да.
3: Делайте свою работу хорошо, и отзывы будут только хвалебные.
2: Вот. Шаурмишные у дороги, ребят, вот там. Мне кажется, не просто снимать надо. Там надо ходить с анализатором и спектрометром для того, чтобы выяснять.
3: Иногда еще чиком Гегера.
2: Ё-моё, точно.
3: У меня есть новость, которая касается чемпионата мира по футболу.
2: Давай.
3: Я уж не знаю, кто активно за этим следит или нет.
2: Огромное количество людей.
3: Да, наверняка. Значит, смотрите, есть сборная, которая уже стала...
2: мемом.
3: Даже не мемом. Взорвали просто внимание публики и, соответственно, журналистов. Еще даже, по-моему, они не играли особо, никаких результатов
2: Андора?
3: Не показали. Конго, Демократическая
2: Конго.
3: Республика Конго. Они всех поразили, оказались в центре внимания. И все благодаря шикарным костюмам с элементами, имитирующими шкуру леопарда.
2: Да, я видел.
3: В кои-то веке леопард стрельнул не мемно, а наоборот, вау, круто. Футболисты появились в американском аэропорту, вышли с самолета, и, соответственно, их образ вот такой хищный,
2: да,
3: дополняли нагрудные карманы, там, броши, броши в виде леопарда и сумки с леопардовым принтом. Лосин леопардовых не было, бодиков леопардовых не было. Мужики смотрелись максимально брутально. Соответственно, почему выбрали леопарда? Я, значит, копнула. Они действительно, во-первых, решили сделать реверанс в сторону, во-первых, сборной... как же они назывались-то? Заира.
2: Угу.
3: Сборная Заира тогда называлась так, Республика Конго. В 1974 году, по-моему, они вообще были первой африканской страной, которая приехали на чемпионат мира. Они, конечно, там, мягко говоря, сильно не очень удачно выступили. Вот, все проиграли, но, тем не менее, отдали дань, так сказать, леопардам 1974 года.
2: Прикольно, прикольно. Ну, надеюсь, что они также будут бегать быстро, да, как и леопарды.
3: Да, возможно, даже
2: кусаться. Хотя гепарды, наверное, быстрее бегают. Или ягуары кто.
3: Леопарды... Зато будет красиво. Пусть они покажут красивый футбол.
2: Да. Да?
3: Давайте так.
2: Хорошо сказала. Без травм, ребята, никого не есть.
3: У них, наверное, все спросили справки. А у вас вот Эбола была, справочку.
2: Так они две недели на карантине были.
3: Да.
2: Короче, ребятки, у нас тут такая тема. Завтра мы вновь врываемся в эфир, но с 7 утра, поэтому тоже будьте на связи с нами. Ну и, конечно же, прямо сейчас мы передаем микрофон Алексею Карпову. Он продолжит. Мы же прощаемся с вами. Была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев, на полях Петербургского международного экономического форума за прошлый год принято более 53% новых ГОСТов. Всего было утверждено 1774 стандарта. В основном они относятся к высокотехнологичным отраслям промышленности. Глава Росстандарта указал, что ГОСТы в первую очередь нужны добросовестным производителям и потребителям. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства экономразвития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малазийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малазийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. Полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в серии преступлений, связанных с угоном и попытками завладевания автомобилями в Волгограде. Подросток повреждал замки, пытался завести машины и поджигал поврежденные элементы для уничтожения следов. Он также признался в угоне автомобиля Ford Scorpio, который впоследствии повредил, врезавшись в препятствие. На данный момент возбуждены уголовные дела, ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Стать претендентом могут граждане Российской Федерации с высшим или средним профессиональным образованием, готовые заключить трудовой договор с учреждением культуры в небольшом населенном пункте и отработать там 5 лет. Единовременная финансовая поддержка составляет 1 миллион рублей. Прием заявок на текущий год продлится до 15 июля. Проект призван решить проблему кадрового голода в глубинке по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», о запуске которых объявлял президент России в феврале 2024 года. В Волгограде в музее Машкова открылась выставка «Жизнь великой страны» из собрания Белгородского художественного музея. Экспозиция – часть проекта «Наш адрес. Белгородчина» представляет 80 произведений живописи графики 20-21 веков, исследующих историю становления государства. Выставка раскрывает темы советской действительности – дети будущей страны, молодыми сделана с дорога, советский народ и самая читающая страна. Особое внимание уделено атмосфере трудового порыва и созидания. Директора музеев Волгограда и Белгорода отметили важность выставки для понимания общей истории и укрепления культурных связей. Выставка продлится до 26 июля текущего года. Как прокомментировал старший научный сотрудник музея Машкова, куратор выставки Ирина Преображенская.
5: Мы надеемся, что вы, наши уважаемые посетители, найдете для себя место для вдохновения. Найдете, где поностальгировать, насладиться основными символами эпохи и познакомить с ними наших последователей.
1: Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: ж, дорогие друзья, только что человек в данной композиции эффектно восстал из пепла, разобрался с проблемами и обещал начать новую жизнь. Marshmello, Portable Man, Thenix. В начале часа, очень, кстати, вовремя, потому что у нас с вами обратная история. Только что закончились 3 дня относительно честного отдыха, и теперь предстоит воскреснуть из пепла, как та самая птица Феникс, со своего дивана в понедельник, и все. И никакого Феникса, только кофе. Доброе утро, утро доброе, дорогие друзья. Добро пожаловать в рабочую неделю, которая, напомню, совершенно полноценная, без сюрпризов, только график и чувство легкого самообмана. Но зато есть Волгоград FM, и он спасает. Ёлка! Продолжение часа проще. Чуть ранее здесь Ava Max, My Oh My, и на закусочку Алек и Халид, Dive Into Me. И я за всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: Не будет на стенах у нас перелома.
7: Не будет, если кирпич выберешь «Строма».
8: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +31, ночью до +20.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Если кто-то давно не был у терапевта, повод есть, друзья мои. В этой композиции пациентка сама приходит к врачу, только врач уже не рад. Требует выписать ей самую тяжелую форму любви и угрожает вернуться, даже если ее вылечат. В общем, терапевт в панике, регистратура в шоке. А лучше просто делать погромче и вообще не спорить. Леди Гага в середине часа, ее любовная болезнь под названием Disease. Ну а далее посветимся немного в темноте. Glow in the Dark от Тома Грегори, а также Медуза и Генри Камомайл. После паузы Don't Wanna Go Home.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и Сада.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Собственно, чтобы основать новую религию, нужны чудеса, священные книги и хотя бы пару адептов. Но в этой композиции только танцпол, динамик и обещание, что грехи отпустят прямо под басовую бочку. Правда, вместо молитвы, повторяю, всего одну фразу надо, а вместо храма – место, где выключают свет. Звучит сомнительно, но зато заразительно. Биби Рекса и Faithless в эфире с работой New Religion, но прямо сейчас послушаем стариночку, как я их называю, Cat of Boston, Stolen the Snow. Полетели. Полетели.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект об отмене обязательной оценки регулирующего воздействия для нормативно-правовых актов в сферах электроэнергии и газификации. По словам сенатора, технические акты в этой сфере уже проходят обязательную техническую экспертизу, а дополнительная процедура лишь затягивает их принятие на длительный срок. Законопроект предлагает исключить электроэнергетику и газификацию из сфер действия федерального закона об обязательных требованиях. Это позволит отменить необходимость проведения ОРВ для нормативных актов в этих отраслях и ускорить процесс согласования. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-табакоконтроль в своем решении. В Волгоградской области задержан мошенник, обманувший молодого человека на 40 тысяч рублей. Около года назад 20-летний житель Челябинской области, воспользовавшись услугами через интернет, перевел предоплату, но контакты остались недоступны. Подозреваемым оказался 40-летний житель Фролова, который, представляясь женщиной, выманивал деньги у клиентов, а затем блокировал их. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Триумфальной начались работы по прокладке нового трубопровода горячего водоснабжения для домов номер 8 и 16. Для защиты от коррозии трубы покрывают специальным составом. Новая линия с рециркуляционной функцией решит давнюю проблему обеспечения качественным ГВС, устранив необходимость сброса остывшей воды. Аналогичные проекты в прошлом году уже были реализованы в Дзержинском, Ворошиловском и Тракторзаводском районах. Новое общественное пространство обустроили в Центре развития креативных индустрий «Волга» на Нижней трассе набережной. Закупили настольные игры и оборудование для досуга. Аэрохоккей, настольный футбол, бильярд. Антикафе совмещает функции кафе, коворкинга и клуба по интересам. И рассчитано прежде всего на молодежь, школьников, студентов, молодых специалистов, которые ищут место для неформального общения, интересного досуга и совместной работы. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Человек в песне берет на себя ответственность за чужое горе, говорит, я все исправлю. А потом, судя по припеву, просто повторяет одну и ту же фразу 50 раз. Это не помощь, это заезженная пластинка. Но знаете что? Работает. Потому что после 50 «Почини свое сердце» начинаешь в это верить. Богдан на двери «Broken Heart». В начале часа «Гипноз» без лицензии. Ну, а я не умею гипнотизировать, поэтому просто возьму и озвучу то, что будет далее. Что мы с вами с тобой будем слушать? Disco Lions и Tina Shea, No Broke Boys. Чуть ранее здесь Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. И на закусочку Clan Carousel. Буквально через пару минут с работы Райд. Еще раз всем привет, это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Клиника Эмпо.
3: Эмпо?
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: Эмпо.
4: Эмпо.
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Представьте, человек садится в машину чувств, нажимает на газ и понимает, что его укачивает. Ехать страшно, стоять на месте стыдно, а выходить из машины уже как бы поздно. Итоговая мысль песни: «Ты для меня как американские горки, только без страховки и с тошнотой». Но при этом он все равно не выходит. Ну, потому что, видимо, очень любит мучиться. Алан Рокстон, экстремальный туризм в одну сторону с композицией «Vertigo». Ну, а мы летим далее. Джей Хоуп и Мигель, «Sweet Dreams», а также послушаем «Mad World» от «Two Colors».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саша. Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
12: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Человек в треке просто констатирует факты. Я единственный на 3 миллиона. Все, обсуждение окончено. Скромность? Да нет, на самом деле, не слышали. Забавно, что этот же голос в свое время попал Kanye West и Jay-Z. Те тоже решили, что без него не обойтись. И оказались правы, только те просили, а это утверждает. Кьюджил и Сольта под занавес часа. Голос, чей голос, который не берут, а который сам приходит и садится рядышком на диван. И такая, дескать, ну все, я здесь. А полетели...

0: точнее, поскакали финал этого часа. One Tea Cool Tea после паузы. The Magic Cake.
1: Реклама.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля Чанган. Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с Чанган-Агат на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время. 13 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия входит в топ стран, формирующих мировые тренды развития беспилотной авиации. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аверон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по некоторым направлениям российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи. При этом, добавил гендиректор «Аверона», мировая конкуренция остается очень высокой, пишет ТАСС. 15 июня для аккредитованных в Российской Федерации сотрудников дипломатических миссий стран ЕС, Шенгенской зоны и представительства ЕС вводится уведомительный порядок пересечения границы. Он распространяется на дипломатический, консульский и административно-технический персонал, а также их совершеннолетних членов семей. Исключениями являются несовершеннолетние дети и неаккредитованные родственники, а также граждане РФ, работающие в этих структурах. 15 июня эксперты Центра экономических исследований РИА Рейтинг подвели итоги ежегодного анализа социально-экономического развития регионов. По информации специалистов, Волгоградская область вновь вошла по сумме показателей в топ-30 лучших субъектов. Согласно результатам научной работы, Волгоградский регион второй год подряд занимает 28-ю строчку. В исследовании подчеркивается устойчивость социально-экономического положения Волгоградской области и средняя динамика показателей. Такие данные говорят о благоприятной почве для развития бизнеса, надежных соцгарантий для населения и привлекательности субъекта для инвестиций среднего уровня и субсидий. Отмечается, что в первую тройку рейтинга входят Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Волгограде при объявлении ракетной опасности управляющая компания обязана немедленно открывать подвальные убежища. Закрыть их будет можно только после отбоя тревоги. При угрозе атаки беспилотников это требование не действует. Жителям следует укрыться в помещениях без окон, например, в ванной или коридоре, а также избегать открытой местности и лифтов. Полиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в серии преступлений, связанных с угоном и попытками завладевания автомобилями в Волгограде. Подросток повреждал замки, пытался завести машины и поджигал поврежденные элементы для уничтожения следов. Он также признался в угоне автомобиля Ford Scorpio, который впоследствии повредил, врезавшись в препятствие. На данный момент возбуждены уголовные дела, ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградская область стала первым регионом России, который начал разработку комплексной цифровой экосистемы для управления лесным хозяйством. Этот проект был представлен на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде и уже получил поддержку федеральных властей, а также вызвал интерес у других субъектов страны. Завершение разработки этой экосистемы запланировано на конец текущего года. Ожидается, что внедрение платформы поможет решить ключевые задачи федерального проекта сохранения лесов, включая предотвращение пожаров, обеспечение прозрачности лесопользования и увеличение площади лесовосстановления в регионе. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: знать такую стратегию. Если ничего не делать, то точно не ошибешься. Вот этот парень точно знает. Он ошибся 47 раз. Но 48-й он обязательно предскажет правильно. И обязательно об этом напомнит. Это The Swims на 101.5 со своим гимном для тех, кто устал от чужой уверенности в чужой жизни. Идеально заходит под вечер, когда уже нет сил спорить, а есть только желание пожать плечами и уйти в закат. Собственно, этого мы с вами всегда и добиваемся, чтобы красиво уйти в закат. Но пока что, друзья мои, рановато. У нас впереди Леди Гага, Фрэнк Монтана и Макси Би, Сабрина Карпентер, ну и на закусочку Кэлен Харрис и Джази, Satisfy. Буквально через полторы минуты. Еще раз всех с понедельником и отличного начала недели.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ «Сталстроинвест».
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +18.

0: wanna type.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
4: Алло, доброе утро, Александр.
5: Доброе.
4: Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Вот сейчас рекламируют вовсю альтернатива газовому оборудованию, водородные. Оборудование, водородный генератор. Слышали что-нибудь вообще про него? Говорят, ничуть не хуже,
5: чем... Я не тестировал, честно.
4: Не тестировали,
5: да? Не тестировал на себе, да.
4: Ну, это я про то же. Реклама везде идет, а вот чтобы кто-то его знакомый установил, приезжайте, все, только установка и обслуживание никакого, там раз в 10 тысяч дистиллированную воду только доливать, и как бы вот. А по факту, где у кого как поподробнее, никаких нет, да?
5: Вообще, у меня просто нет опыта эксплуатации. То есть, если с газом, с тем же даже метаном опыт есть, есть там понимание,
4: ну, да, тут
5: своих
4: все понятно.
5: Там плюсах, минусах там и так далее. Давай начнем вот с чего. То есть, как бы вот то, что я изучал к этой теме ХХО систем, значит, противоречивые вообще очень сведения. То есть, допустим, сторонники говорят, что это экономия, там, очистка двигателя от нагара, я не знаю, там, эксперты в большинстве своем считают, что, ну, скажем так, это больше на развод похоже и маркетинг, потому что очищать двигатель от чего, пардоньте? То есть, как бы, и куда это все полетит, если ты все это очищаешь, да? То есть, что будет с фильтрацией системы и так далее? Значит, реальная эффективность тоже тут как бы под вопросом, потому что я не могу сказать, как вот, допустим, про установку ГБО, которая уже является стандартной во всех практически регионах, включая северные, что здесь все будет так безопасно и так далее. И то мы всегда говорим, хотите перейти на ГБО, верьте правильным рукам, грамотным специалистам, покупайте хорошее оборудование. Хорошее оборудование ХХО-систем стоит, ну там, насколько я смотрел, 60-70 тысяч рублей. Ну как бы тоже, извините меня, не маленькая тема. Плюс установка же еще требует вмешательства в электронику, то есть там же надо обмануть датчики кислорода. Наверняка есть машины, у которых постоянно просто чек будет гореть. Плюс еще вот этот жидкостный генератор, требует он 100% обслуживания. Есть же еще гремучий газ, это там что, смесь водорода с кислородом. Он как бы при нарушении герметичности системы вообще взрывоопасен намного сильнее, чем, допустим, пановая смесь. То есть тут вот у меня как бы вопрос... Вот вопросик у меня есть. И плюс есть же еще изменение схемы процесса сгорания топлива. Собственно, будет ли от этого детонация? Не будет. Начнут ли там, как вот люди говорят, пальцы стучать или нет? Но экономия чуть ли не на 30-50% меньше расхода. Это вот уже как бы вопрос, да, то есть это все же хотят, вот я взял там водички из-под крана, налил себе в бак и понеслась, и доехал до Сибири, понимаешь?
4: Да.
5: А как вот, помнишь этот фильм-то «Назад в будущее, вперед в прошлое», вот этот, где они там мусор кидали в бак и летали на нем сквозь пространство и время. Очень хотелось бы и мне такую систему, но как показывает инженерный опыт, без лишних затрат, геморроя и проблем, к сожалению, пока не бывает вообще ничего. То есть у всех систем есть плюсы и минусы. Пока что водородные системы с генераторами, они у меня вызывают больше вопросов, чем проверенные системы газобаллонного оборудования. Метан тоже неплохо, особенно в сфере перевозки там инертных грузов, еще чего-то. Но удаление заправок, они же имеют определенную норму по безопасности. Оно меня смущает и не готов использовать столь длинное плечо для дозаправки. Вот пока такая информация у меня.
6: Алло, Саша, здравствуйте.
5: Да-да-да, здрасте.
6: Саш, у меня вопрос такой. Скажи, пожалуйста, а КГМ это бывший Сайонг?
5: Ну да, это перезаход, я бы так сказал. Это, знаешь, ну вот из-за таких ярких, наверное, перезаходов я бы назвал возвращение Ли Вэна. Помнишь, Ли Фан был? Его Джили его выкупили, туда сделали все полностью свои платформы и выпустили его под брендом Ли Вэн. Сталлоне простоваты, а технологии-то те же самые. То есть, по сути, это те же платформы, которые у них юзаются. Что касается КГМа, вот здесь, да, все помнят темы с не зашедшими по дизайну моделями. Сейчас то же самое интересное, вот что там будет, допустим, как продажи у Актиона идут, потому что внешность у него тоже очень специфическая. Как будет сказываться вот это имя на прошлом и прошлое на новом имени? Рекстон слишком простоват относительно того же Актиона. То есть, если мы смотрим Актион, он какой-то очень футуристичный получился. А Рекстон весьма похож на Тига 8 Pro. Ну, вот понимаешь, и как бы их такое ощущение, что их мечет из-за стороны в сторону. А это, соответственно, сказывается и на спросе покупательском, потому что они и так-то как бы забыли уже. Единственное, что для меня интерес составляло определенный, это не испортили ли кашу маслом. Пока вроде бы нет. Но для себя интересных моделей, окромя Рекстона и Актиона, ну там Рекстон Спорт, который в пикапе в исполнении, он уже староват, но там есть моторы прикольные по 200 лошадей. Есть еще и Тиволи, допустим, который тоже мы периодически обсуждали. Но кроме моторов топовой комплектации брать такой кросс с двигателем 126 лошадей, ну, такая себе история. В общем, честно, пока вопрос самый насущный из этого из всего. Почему так, блин, дорого?
4: Дорого очень. То есть вообще цены, конечно.
5: Это прям в цене 3 с лишним миллиона рублей. Ребят, пардоньте, но там чинганов целая охапка, гаков целая охапка, и манжарик еще, знаешь, там 4 с копейками, но вы не конкуренты.
4: Есть что выбрать, как бы, да.
5: Ну, конечно, вы не конкуренты, рынок уже занят, как бы такое возвращение получилось пока в никуда, по сути.
4: Да, спасибо, Саша, за информацию.
5: Не за что. Да, хорошего дня. Благодарю за интересные разговоры, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: I went deaf on the bitch.

0: бытует мнение, что от любви страдает душа. Это наглая ложь. Страдает квартира. Холодильник пустеет до состояния антарктической станции, ну а диван обрастает крошками. Never since you left me. Среди часа это как раз таки аудио. Фиксация момента, когда человек махнул рукой и сказал «бардак» говорить. Нет, это на самом деле дизайн-проект. Фрэнк Монтана и Максиби поют голосом той самой футболки, что неделю лежит на полу лицом вниз. Красиво, грустно и очень пыльно. Ну, а мы летим далее по волнам Волгоград. FM Disturbed, The Sound of Silence в ремиксе DJ Cyril, а также Леди Гага покажет фокусы Абракадабра через полторы минуты.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: То, что мы сейчас с вами послушали, друзья мои, это хроническая нелюбовь к рассвету. Желание спать до обеда, раздражение от птиц за окном и стойкое убеждение, что в темноте лицо выглядит лучше. Тим Импала и Дженни предлагают не бороться с этим, а принять. Называть себя Дракулой считают они гораздо приятнее, чем просто не выспался. Плюс сразу понятно, с утра не звонить, не писать, не стучать. А кофе оставьте под дверью, ну и шторы заодно задерните. В общем, песня для тех, у кого ночь — это жизнь, а день — это просто неприятная формальность, в которой мы сейчас, прямо сейчас с вами и находимся. То есть такой двойной удар по нервной системе. Марк Данн и Джонни Рич в финале часа. Let Me Down как раз-таки подстать. А также Брукс Экстиен, Pay to Exist.
1: Реклама.
2: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летним юбилеем. Также президенты обсудили договоренность США и Ирана, визит специальных представителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву, удары Киева по российским объектам и чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировок «синтетика». Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Как пишет «Высота 102», Волгоградская ООО «Аспект» выиграла конкурс на организацию нового парковочного пространства у ЖД вокзала «Волгоград-1». Заказчиком выступает МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Работы включают создание парковки в границах улицы Воронина, Коммунистической, Володарского и Портсаида, а также расширение улицы Коммунистической до 4 полос. Срок выполнения до 15 августа текущего года. Кроме того, планируется установка 2 вафельных разметок на подъезде к вокзалу. Государству вернули участок берега Волгоградского водохранилища. Как пишут РИА Новости, в Городищенском районе надел площадью 1200 квадратных метров оказался включен в состав садоводческого некоммерческого товарищества. В суд был предъявлен иск, чтобы вывести из СНТ землю, которая находилась в границах акватории реки Волги. Инстанция поддержала инициативу надзорного ведомства. Ситуация остается на контроле. Как пишут РИА Новости, в природном парке Нижнехоперске обнаружены новые популяции редких растений. В Кумужинском районе специалисты природного парка нашли новые места произрастания шпажника тонкого и любки двулистной, занимающие обширную территорию до 2,5 квадратных метров. Сотрудники заложили несколько новых мониторинговых площадок. Это позволит отслеживать состояние популяции и динамику их изменений, что необходимо для выявления факторов, угрожающих выживанию видов, и корректировки мер охраны. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Представьте, вы привели девушку на свидание, все идеально, и тут включается музыка. И она замирает. Знаете, стоит как статуя. Вот для Бруно Марса это катастрофа номер один. А он спел инструкцию для всех, кто устал танцевать в одиночестве. Покажи, на что способна, или расходимся. Потому что красота — это полдела, а вот умение оторваться под ритм — это уже любовь. I just might. В начале часа я же всех еще раз приветствую, этот классный понедельник. Не совсем жаркий, да? Нормально. Нормальное лето, вот такое, я думаю, что многих устраивает. 15 июня, кстати, да, уже пол июня-то и пролетело. Но будем надеяться, что остальное лето не так быстро пролетит. Хотя, кого я обманываю, оно всегда быстро проходит. Но зато не проходит музыка на волнах Волгоград FM. Эд Ширан, Shape of You. Продолжение часа. Также появится Холли Молли, Тотти Лейта. И на закусочку отправимся в поместье Элвиса Пресли, Грейсленд. Через минутку.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Надоели новости, надоели эксперты, надоело, что холодильник пустой, а в телефоне 110 тысяч уведомлений. Биберекс как раз предлагает радикальное решение закрыть все вкладки и открыть новую веру без каких-то сомнительных гуру в социальных сетях. Алтарь диджейский, пульт, святая вода заменяется на газировку с ледом, ну а главное, заповедь звучит так: если не качает, значит ты не там ищешь. New Religion, в середине часа отличная работа, ну а мы с вами движемся далее. И в Ларок, Навдей, в Индиях Чой и Мод тоже появится, а также Джон Саммит с еще одной крутой новинкой под названием Shades of Blue через одну минуту, не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Ставра. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоград.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

Кстати, в интернете полно советов, как стать лучше, как полюбить себя и как похудеть, сидя на диване. Маршмеллоу предлагает более радикальный метод: не чинить, не пересобирать, а просто поджечь старую версию себя и посмотреть, что из этого выйдет. Конечно, есть риск, что выгорит не то, что нужно, но есть и шанс, что на пепелище появится крылатая какая-то штукенция, которая больше не боится будильника и понедельника в целом. В общем, трек для тех, кто устал клеить трещины и решил просто: все, я умер, но сейчас воскресну и вам всем покажу. Феникс, про ту самую птицу, которая восстает из пепла. Глен Моррисон, прямо сейчас. Goodbye, оставайся с нами.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Здание Киево-Печорской лавры повреждено американской ракетой «Патриот», сообщили в Минобороны России. Там отметили, что одной из причин некорректной работы американского зенитно-ракетного комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности, пишет РБК. Также в российской Минобороны уточнили, что поражен цех по производству и настройке дронов большой и средней дальности на территории киностудии имени Довженко в Киеве. В Минобороны подчеркивают, что российские военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщал о том, что загорелась крыша Успенского собора в Киево-Печорской лавре. Люди не пострадали, иконы были эвакуированы. Пенсионеру, который стрелял в двух мужчин из-за места на рыбалке в Волгоградской области, грозит до 15 лет заключения. Возбуждено уголовное дело. Мужчина отправлен в СИЗО до 10 августа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. Инцидент случился 10 июня на берегу Волго-Донского канала в окрестностях поселка Пархоменко Калачевского района. 63-летний местный житель потребовал от двух мужчин 35 и 36 лет покинуть место, где он постоянно рыбачит. Они отказались. Тогда пенсионер вернулся домой, взял двухствольное ружье, затем открыл огонь по оппонентам. Мужчины получили серьезное ранение головы и грудной клетки. Они госпитализированы, пишет «Высота 102». О резкой смене погоды предупредили в Волгоградском МЧС. Сегодня в регион придут дожди с грозами, сильный порывистый ветер. Порывы ветра во время гроз могут достигать 17-22 метров в секунду. Сегодня днем по области синоптики обещают от плюс 22 до 27 градусов, местами жару до плюс 32. В самом Волгограде также прогнозируются осадки, грозы. Порывы ветра в городе могут достигать 22 метров в секунду, пишут городские вести. Антивирусы в будущем могут исчезнуть, допустил основатель лаборатории Касперского Евгений Касперский. Антивирусы могут стать невостребованными, если удастся создать квантовые системы или операционные с математически доказанной неуязвимостью. По словам Касперского, специалисты компании много лет исследовали возможность создания кибериммунных систем, устойчивых к атакам. И такие решения уже применяются. Но сейчас отрасль сталкивается с новой угрозой – вредоносным программным обеспечением, которое использует искусственный интеллект – способен изменять собственный код в режиме реального времени, отмечает специалист, пишет «Газета.ру». Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, работающий комментатором на Мундиале 2026, раскритиковал введение обязательных пауз для восполнения водного баланса футболистами. Отныне по регламенту турнира в каждом матче два таких перерыва на 25-й и 70-й минутах. По мнению Клоппа, эти остановки делят игру на 4 отрезка и искажают саму суть футбола. Специалист отмечает, что изначально инициатива была заботой о здоровье футболистов в жару, но реально FIFA использует ее как предлог для увеличения доходов от спонсоров. Телевещатели используют эти минуты для трансляции рекламных роликов. Это вызывает критику со стороны болельщиков, пишет издание «Спорт ЕС». Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Представьте, человек сидит в паре, за окном уже рассвет, официант принял счет, а в голове мысль одна – только не домой. И дело не в том, что там классная вечеринка, а дело в том, что дома, ну, знаете, гора грязных тарелок, посуды, молоко скислое, да и вообще на кухне слишком тихо, чтобы убегать от самого себя. «Медуза» и Генри Камомайл записали гимн для всех, кто готов танцевать до потери пульса, лишь бы не сесть в такси и не признать, ну все, сегодня я остался один. Но мы не одни, друзья мои. Мы все вместе, всей грядкой движемся по волнам Волгоград FM, ну и вообще по жизни в целом. Смотрим, что там далее. Певец Ларин, Warning Signs, The Second Voice, Let Me Be, а также Zane, Die For Me, совсем скоро. Еще раз всех с понедельником и отличного настроения.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
1: Клиника «Эмпо».
3: «Эмпо»?
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: «Эмпо».
4: «Эмпо».
3: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +28, ночью до +18.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: У нашей героини есть очень крутая суперспособность. Она моментально вычисляет подделку. Дешевую, фальшивую. Ту, которая притворяется люксом, а по факту ширпотреб. Причем речь не про сумки там какие-то или же часы, да, а про людей. Про тех, кто улыбается на камеру, а за спиной раскладывает ножи. Эйва Макс в середине часа, она же разоблачительница фейков. Spot и Fake называется композиция. Ну, а мы с тобой летим далее. Айолам, путешествие в Башкирию, Хумай, а также новиночка от Now The Warning, The Corazon. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама.
3: Не жди отпуска. Аквапарк Акватория – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Человек строил свою жизнь ровно по линейке, с прямыми углами и несущими стенами. А потом пришел кто-то, и весь этот чертеж пошел винтом. Полы, ну, знаете, зашатались, стены поехали, а потолок вообще решил поменяться местами с полом. Алан Рокстон записали гимн для всех, чья архитектура потерпела крушение из-за одного сообщения в телефоне. Vertigo на 101.5, но прямо сейчас, друзья мои, я предлагаю отправиться в 2008 год прямиком и послушать песню под названием «Save Me» от Маранти и Лены. Я думаю, что мы готовы. Тогда поехали.

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В эту пятницу, 19 июня, состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Эксперты, опрошенные газетой «Известия», в основном считают, что она будет снижена с 14,5% до 14% годовых. Между тем, глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. Об этом сообщил сегодня регулятор. Это будет первое публичное появление Набиуллиной после больничного, отмечает РБК. Цена нефти эталонной марки Brent упала почти на 5% на фоне мирного соглашения между США и Ираном. Фьючерс с поставкой в августе на минимуме стоил $83.04 за баррель. Позднее поднялся в цене до $83.36. Напомню, США и Иран объявили о том, что заключили мирную сделку. Американская сторона объявляет об открытии Ормузского пролива, снятии блокады с иранских портов. Об этом сообщил в своей сети True Social президент Дональд Трамп. Церемония подписания мирного соглашения состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии, напоминает газета.ру. Волгоградская МЧС объявила экстренное предупреждение о пожароопасности в регионе сегодня и завтра. В южной части Паласовского района зафиксирован максимальный 5-й класс чрезвычайная пожароопасность. Угроза сохранится до конца суток вторника 16 июня. Высокая пожароопасность 4-го класса охватывает большую часть региона, в том числе Волгоград и Волжский. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам 01, 101 или 112, пишет высота 102. Пенсионеру, который стрелял в двух мужчин из-за места на рыбалке в Волгоградской области, грозит до 15 лет заключения. Возбуждено уголовное дело. Мужчина отправлен в СИЗО до 10 августа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. Инцидент случился 10 июня на берегу Волго-Донского канала в окрестностях поселка Пархоменко Калачевского района. 63-летний местный житель потребовал от двух мужчин 35 и 36 лет покинуть место, где он постоянно рыбачит. Они отказались. Тогда пенсионер вернулся домой, взял двухствольное ружье, затем открыл огонь по оппонентам. Мужчины получили серьезное ранение головы и грудной клетки. Они госпитализированы, пишет высота 102. Книги Джоан Роулинг будут маркировать в России из-за вступившего весной в силу закона о пропаганде наркотиков, пишет РИА Новости, ссылаясь на Российский книжный союз. Идет речь о детективном цикле английской писательницы Кармаран Страйк. Эти книги Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Из 8 книг 4 произведения «Зов кукушки», «На службе зла», «Дурная кровь» и «Смертельная белизна» подлежат маркировке, пишет «Москва-24». Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: школе на химии предупреждали: ртуть опасна, не трогай руками, не дыши парами, вызова МЧС. А Ваня Дмитриенко эту лекцию, видимо, прогулял. Или же слушал, но сделал все совсем наоборот. А теперь внутри человека разбитый градусник, шарики разбегаются по всем органам, а температура показывает мне 36,6. А похоже, я пропал. Ртуть на 101,5 – это признание в любви в стиле МЧС. Срочная эвакуация, утечка ядовитого вещества. Но у нас на Волгоград-ФМ никаких веществ ядовитых нету, а есть только положительные. Положительные флюиды от прослушивания великолепных композиций. Fastboy, Glock, Lock, Born Again в середине часа, точнее в эти 30 минут. Предстоящие чуть ранее здесь Purple Disco Machine, All My Life. А на закусочку Offenbach, Miles Away. Еще раз всем привет и классного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
1: Последние кроссоверы Jetour X70 Plus по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград ФМ.
9: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
10: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: ученые говорят, что повторять одни и те же действия и ждать другого результата – это признаки безумия. Рехаб, Софи и группа The Giants говорят, ну и что? Человек снова идет на тот же крючок с тем же человеком, с тем же сценарием. Ну, типа, познакомились в 3 ночи, расстались в 6 утра. И он знает, что завтра будет ненавидеть себя за это. Но сегодня-то какая разница, правильно? Правильно. All Night, середине часа. Ну, а далее Алак и Хали, Dive Into Me. А также путешествие по галактике. Kangs и Феофилус, Лондон, Galaxy.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрапа.
2: Реклама. Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: это для всех тех, кто только думает встать с дивана. Администрация Волгоград FM предупреждает, отсюда не уходят живые, имеется в виду, ну, в хорошем смысле этого слова. А Реальто записали гимн для тех, кто пришел потанцевать чуть-чуть, а вышел через 3 дня с красными глазами, счастливой улыбкой на лице и полным отсутствием совести перед начальником. Ну, потому что дискотека — это такая, знаете, черная дыра, которая засасывает, перемалывает, а на выходе выдает либо просветление, либо желание повторить. Но мы с вами обязательно повторим, уже завтра, нет, эфир, конечно, продолжается, только уже без меня, а с Викторией Сотниковой. Я же всем желаю отличного настроения, шикарного вечера, берегите себя, танцуйте даже в очереди в кофемашине, и помните, из этой дискотеки никто не уходит живым. Все. Всем до завтра. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Ты серьезно? Все потратил?
8: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
9: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не

0: Агат. Покупай выгодно.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Вы ранее раскрыли подробности сделки с США. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов. Половину этих денег должны вернуть еще до подписания сделки. США снимет нефтяные санкции с Тегерана и не будет вводить новые. Вашингтон также обязуется не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов, сообщает агентство РИА Новости. В свою очередь, Иран обязуется не создавать ядерное оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров. Иран и США подпишут меморандум 19 июня. Серьезное ДТП произошло на перекрестке Еременко-Библиотечная. Водитель «Шкоды» в момент поворота со второй продольной не уступил дорогу водителю «КамАЗа», и многотонный грузовик врезался в правый бок легковушки. Как уточнили в облкомздраве, четверо пострадавших были госпитализированы с места происшествия в 25-ю больницу скорой помощи. В Волгограде на фоне массовых жалоб горожан отложили запуск новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах. Платные парковки должны были появиться с 16 июня на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова и других. Однако пока окончательное решение по дате еще не принято, сообщили в пресс-службе мэрии. Вопрос будет дополнительно рассматриваться после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, сообщили в мэрии, на которую ссылается высота 102. Грозы возвращаются в Волгоград. Синоптики дали предварительный прогноз на неделю. Волгоградцев предупреждают об осадках с грозами, снижение температуры. Днем на этой неделе воздух не прогреется выше плюс 30. Все дни в городе будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от плюс 25 до 29 градусов. Осадки синоптики прогнозируют 17, 19, 20 и 21 июня. 21-го фонд ФОБОС обещает сильный дождь с грозой. Больше половины российских мужчин, 53%, покупают подарок после ссоры с женой или подругой, даже не понимая, в чем они виноваты. Чаще всего пары ругаются из-за бытовых проблем. На них приходится 62% всех конфликтов. На втором месте деньги, 49%. Пары также часто ссорятся во время разговора по телефону. Мирятся обычно цветами, сладостями и украшениями, пишет газета.ру. Доллар 71,91, евро 82,97.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама. Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: понедельник бывает такое ощущение, что из тебя как будто бы высосали все соки, да, после выходных. Первый рабочий день иногда проходится по тебе. Вот абсолютно уничтожительно, но, возможно, кстати, эта песня звучала именно для вас, да, если есть вот такие какие-то намеки, но, может быть, просто вам нравится Тейм Импала и Дженни, потому что Дракула радовала нас только что. Но вообще, если вдруг вы еще не поняли, в студии я, Виктория Сотникова, и мы с вами все начинаем наш вечерний эфир вместе здесь. Будем слушать прекрасную музыку и обсуждать самые разные интересные моменты. И вообще, вот, да, неспроста я начала так немножечко про работу, потому что мы делаем на работе, да? Ну, да, мы, конечно, есть прям трудоголики, любим и так далее, но мы, давайте честно, мы еще все зарабатываем там деньги. Но на этой неделе вот у нас такая всеми любимая финансовая немножечко тема. Ну и сегодня такая, не знаю, радостная, нерадостная, хорошая вообще подборка для понедельника тематическая, но обсуждаем и неудачные траты. Если вдруг вы еще не поняли, да, что здесь происходит, рубрика «Что скажешь ты?», поэтому пишите свои сообщения, пишите свои комментарии. В общем, можете смотреть наши посты, ВК, да, радоваться вообще предстоящим каким-то нюансам, да, которые будем обсуждать, конечно же. Вот, ну, а пока просто давайте прервемся и послушаем хорошую музыку. Надеюсь, что увижу много интересных сообщений. Так, ну а пока будем слушать Чимина, Алана Уолкера и Изабеллу Мелкман, и через пару минут прозвучит Two Colors композиция Mad World, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Тепло ли тебе, девица?
11: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
12: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
13: Агат. Продавай выгодно.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +26, ночью до +18.

0: хорошую летнюю погоду. Конечно же, радуемся и композициями летними, да, с таким летним настроением. Вообще, надеюсь, что вы выходные, кстати, классно провели. Их было целых 3 дня. Я просто наслушалась сегодня, да, от коллег всех этих рассказов, кто как кайфовал, да, кто что делал, кто как отоспался, кто куда ходил. Самое главное, что, ну, счастливых людей там много. Ну, покажите мне хоть одного, кто несчастлив. Вот, поэтому, если вдруг вы тоже рады, то давайте будем все улыбаться, конечно же, и распространять это хорошее настроение. Ну и, кстати, наша тема сегодня на самом деле такая, казалось бы, не очень радужная, но на самом деле здесь могут быть очень много разных веселых историй. И вот самые неудачные траты. Это же может быть, мне кажется, у всех был случай, когда покупали какую-то неудачную пару обуви. Ну, например, она так сильно в магазине понравилась, ты уверен, все, мне удобно, я буду классно ходить и так далее. Ну да, она стоит там чуть больше, чем надо и так далее, а потом, даже если не сильно там большой ценник, ну вот просто зачем-то ты решил, что тебе нужна вот именно эта пара, а потом ты понимаешь, что ты ее либо вообще не носишь, либо пару раз надел, да, и все, и она стоит, и как-то тебе уже она не нравится после того, как ты ее принес домой. И вот если она стоит много, то это еще и обидно. Ну и в целом с импульсивными покупками, да, это же всегда очень такая распространенная история, что тебе эта штука нужна ровно пока ты в магазине, ровно пока она вот смотрит на тебя, и она не твоя. Как только она становится твоей, и ты уже такой пу-пу-пу, я не знаю как, куда, вообще, при каких, да, обстоятельствах, но вот я потратил уже деньги, и это не вернуть. Вот очень-очень хочу, чтобы вы написали, может быть, в Макс, да, может быть, в Телеграм по номеру 8-927-522-101.5 сообщение, если вдруг вы не хотите, да, писать публичный комментарий во ВКонтакте. Вот, ну, а можно и рассказать нам всем историю, да, написать комментарий под постом. Мы, конечно же, будем рады все обсудить что-то, потому что, правда, случаев самых-самых разных полно. Ну, а пока ладно, давайте прервемся на хорошую композицию. Немножечко надо нам попеть, да, вообще отвлекаться, да, от работы. Все, пора переключаться. И будем, значит, слушать Tokyo Hotel, Роу Алехандро и Wizkid. И через пару минут Сиа и Кайли Минок с композицией Dance Alone, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Клиника Эмпо.
6: Эмпо? Эмпо.
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
6: Эмпо.
8: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
10: Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
12: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: только что, да, прозвучали Tokyo Hotel с композицией California Nights. И знаете, чем они вот вообще меня вдохновили? Немножечко на какую мысль сейчас? Ведь если мы говорим про наши, да, неудачные траты, продолжаем их обсуждать, то очень же часто можно ошибиться с местом отдыха, да, например, с отелем. Может быть, не то направление выбрали. Либо бывает, знаете, все выбрали классно. И отель, и место. И вот все-все-все-все-все. Но вот погода подкачала. Вот, ну, не тот период выбрали, да, или, ну, вот не могли ничего предсказать, вот просто природа, штука такая, да, может в любой момент преподнести любой сюрприз, и все, и получается весь отдых становится неудачной тратой, потому что, ну, все, когда ожидания не сходятся, да, с тем, что вот происходит в реальной жизни, ну, часто расстраиваются многие люди, не все готовы к сюрпризам, не все готовы отходить от планов, потому что какое-то вот планирование — это всегда спокойствие или еще что-то. Но, кстати, может быть, неудачной трата была у вас, например, какой-то автомобиль, да? Тоже планировали что-то одно, получилось чуть-чуть не то, да? Там, посчитали, что ладно, и эта модель сойдет. И тоже из-за того, что было ожидание одно, например, почитали, может быть, видео посмотрели, а в реальности, когда начали водить, поняли, что это не тот автомобиль. Ну, потому что есть же такие штуки, которые ты в теории думаешь, да, все хорошо будет, но на практике, ну, просто не твое. Ну, вот вы не сходитесь, да, вот чехол не на ту модель телефона купили, условно. И это, правда, такие случаи уже прям сильно-сильно неприятные. Вот чем больше, мне кажется, ценник у той вещи, да, у нашей траты, тем это намного сложнее. Но я знаю точно, что не сложно, и это кайфовать под классную музыку. И впереди у нас, да, хороший плейлист будет, и нас порадует Baby Rexha и Faceless, и через пару минут Hertz и Purple Disco Machine с композицией Wonderful Life, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на

0: самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 18 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В Евросоюзе могут задерживать россиян под любыми предлогами. Об этом предупредили в МИД России. Среди этих предлогов поддержка специальной военной операции, посещение Крыма, нарушение санкционного режима и прочее. Наши дипломаты советуют туристам тщательно обдумывать необходимость и целесообразность посещения стран Евросоюза даже транзитом, потому что россиян могут просто схватить и выдать в третью страну, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Памятник Александру Невскому с главной площади Волгограда увезут в Подмосковье на чистку. Автор скульптуры Сергей Щербаков планирует смыть с нее грязь, накопившуюся за 20 лет с момента установки, а затем заново затонировать фигуру полководца. Для транспортировки тяжелые 7-метровые скульптуры сварят специальный каркас, потом рабочие снимут фигуру с постамента и отправят в подмосковный Жуковский. По словам автора скульптуры, изначально монумент установили некорректно. Получилось, что небесный покровитель Волгограда не стоит, а будто бы шагает вперед. Теперь скульптор хотел бы исправить эту ошибку. Композиция должна быть обращена к площади павших борцов и должен быть обзор как минимум с 3 точек, пишет «Высота 102». Жители Волгоградской области в мае пожаловались на телефон горячей линии Роспотребнадзора 93 раза. Чаще всего обращения граждан касались обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушений прав потребителей. 12 обращений не относились к компетенции надзорного органа. Их специалисты перенаправляли в соответствующие ведомства. Напомню, обратиться в Волгоградский Роспотребнадзор можно по номеру 24 36 30. Волгоградский «Ротор» начал подготовку к новому сезону. Как сообщают новости Волгограда, с 15 июня команда вышла из отпуска. После углубленного медосмотра наши футболисты отправятся на первый тренировочный сбор в Саранск. Первый спарринг состоится 21 июня против «Пари-НН». Второй матч запланирован на 28 июня с «Уфой». После этого волгоградцы переедут в Новогорск. Там 4 июля команда сыграет с московским «Торпедо». Этот матч станет последней проверкой перед стартом сезона. В Волгоград команда вернется незадолго до начала чемпионата. Новый сезон стартует 11 июля. Антивирусы в будущем могут исчезнуть, не исключает основатель лаборатории Касперского Евгений Касперский. Антивирусы могут стать невостребованными, если удастся создать операционные системы с математически доказанной неуязвимостью. По словам Касперского, специалисты компании много лет исследовали возможность создания таких кибериммунных систем, устойчивых к атакам, и такие решения уже применяются. Но сейчас отрасль сталкивается с новой угрозой – вредоносным программным обеспечением, использующим искусственный интеллект и способным изменять собственный код в режиме реального времени, пишет газета.ру. Доллар 71.91, евро 82.97.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: исполнители поют про разбитые сердца, а иногда и музыка может разбивать нам сердце. Вообще, в целом, так много всего может разбивать нам сердце. Но самое главное, надеюсь, что сейчас ваше сердце все-таки цело. Вечер, радуемся, рабочий день подошел к концу. Тут сердце должно вообще петь и плясать, да? И вот только что звучал Богдан Медведев и Broken Heart. Возможно, вы подпевали там и немножечко пританцовывали в машине. И вообще, надеюсь, что никакие сейчас пробки, вообще ничего не мешает вам в пути, да, домой, что вы просто и уже готовы немножечко отдыхать, немножечко расслабляться, а может быть, немножечко. Самое главное, да, что в студии с вами я здесь, Виктория Сотникова, все так же продолжаем наслаждаться этим вечером, болтаем. У нас тут с вами есть теперь каждый день прекрасная тема, на которую я всегда буду рада, если вы будете со мной разговаривать, да, вести, мы будем с вами какой-то диалог, буду я читать разные сообщения, может быть, комментарии, может быть, еще что-то. Я, кстати, напоминаю, что активным нашим слушателям будут всегда подарочки каждую неделю. Будем отмечать, да, самых активных и радовать. Поэтому, если вдруг вы еще ничего не написали, но, может быть, да, мысли просто раньше не было, сейчас пришла, может быть, она завтра к вам придет. В целом, ну, в любое время, да, пишите, пишите, пишите обязательно. Вот, потому что так нам всем интереснее же будет, конечно же. Вот, ну, ладно, а пока прервемся обратно на музыкальную паузу. Нас ждет Феликс Джайан и Шус, Маршмелло и Portugal The Man. И через пару минут Big X и The Plug и Post Malone. Поэтому оставайтесь на волне 101.5.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Предприниматели! 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 26, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Мамочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, постарайтесь настроиться на серьезный лад с самого утра и заботьтесь о других не меньше, чем о себе. Тельцы, сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Неважно, что вам в этом поможет. Аутотренинг, йога, работа. В общем, главное, чтобы ваша задача сегодня была не выйти из себя. Близнецы, не стоит планировать переезд или другие квартирные вопросы. Также не стоит обращаться в государственные инстанции. Раки, можно спокойно заниматься тем, что было запланировано. Непреодолимых преград на вашем пути сегодня не возникает. Львы, это не самый благоприятный день для деловых контактов. Если отложить назначенные встречи невозможно, то будьте очень осторожны в своих высказываниях. Девы, в череде событий этого дня не так-то просто отличить главное от второстепенного. Возможно, вам потребуется чей-то совет. Весы, окружающие ждут от вас помощи и поддержки, так что чужими делами вы будете заниматься едва ли не больше, чем своими собственными. Скорпионы, звезды на вашей стороне. День прекрасно подходит для сложных, но полезных дел, причем благодаря своему высокому творческому потенциалу вы справляетесь с ними на удивление быстро. Стрельцы, вы хорошо поработаете и добьетесь отличных результатов. Да, удачи не падают с неба, но награда за усилия все-таки будет вполне адекватной. Козероги, день приносит проблемы в деловой сфере. Вы не доверяете своим партнерам, и у вас есть для этого основания. Водолеи, вы склонны доверять людям, которые этого совершенно не заслуживают, и это приводит к очень серьезным потерям. И рыбы, в этот день вас ждет много интересных встреч. Не торопитесь судить о людях, с которыми сводит вас судьба. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Хит твоего города на Волгоград FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: тема сердца нас прямо сегодня не отпускают. Она так и продолжается. Только что Сэм Фелдс и Окс, композиция Stream My Heart Goes, играли только что для нас. И, кстати, нашу тему, да, вот если про нее вот еще что-то говорить, да, вообще необдуманные траты, да, такие неудачные траты. Это вот как раз-таки необдуманные очень часто. Это вот что-то такое неспланированное. Они же еще когда неудачные? Когда вот у тебя же ограниченный бюджет, ты знаешь, что тебе эта трата потом аукнется. Ты потом что-то другое нужное не сможешь купить или еще что-то. Да, когда не просто тебя именно жаба душит, а тебе реально потом, ну, эти деньги будут нужны. А все, а их нету больше. То есть это какая-то финансовая грамотность. Еще не хватает же иногда взвешенности какой-то, да, контроль, вот успеть себя охладить. Вот, ну, чуть-чуть эмоции, да, остудить, еще что-то. Я вот буквально на днях, мне кажется, совершила подвиг. Я так хотела купить один цветочек, очень сильно хотела цветочек купить, вот, но я потом подумала, да, ну вот, ну нет, я, наверное, могу найти и дешевле, если что, и если судьба, и потом куплю, и вообще вот мне сейчас надо там с другими своими, да, цветочками разобраться там, вот, я купила горшочки, их надо пересадить, все там, один цветочек надо полечить, а, там вообще надо понять, там, им кому-то не очень нравится расположение, да, я там неправильно переставила, надо вообще другое место ему найти, еще что-то, думаю, ну хватает же забот, да, куда вот сейчас еще и новый цветочек разбираться. Мне и так вон подружка ставит, да, на время ее отпуска присматривать ее цветы. Я думаю, ну нет, наверное, надо вот себя притормозить. Иначе потом можно, да, вот за всем не успеть. И вот я правда, я себя остановила. Ну, не знаю, надолго ли это хватит. Вот, возможно, скоро я приду домой с новым цветочком. Вот, но весна, лето, вот это то время, да, когда хочется окружить себя зеленью, хочется цвести, особенно дома, вот какого-то уюта такого создать, поэтому, да. Возможно, это просто старость, как говорят мои друзья, и я начинаю, да, вот, уходить немножечко к земле. Вот, ну, кто знает, что будет, да, давайте потихонечку будем следить за мной, но я надеюсь, что у вас все нормально, вот, и у вас тоже есть какие-то увлечения, хобби, ну, что-то такое, что вот вам, правда, приносит удовольствие, вы даже иной раз не понимаете, почему я так, да, немножечко увлекся всем этим. Самое главное, что чтобы это никому не вредило, да, и только помогало вам, было в радость. Но точно нам в радость, это классная музыка, и вот впереди нас уже заждались, будут играть Доминик Файк, Кельвин Харрис и Джейзи, и через пару минут Алан Рокстон с композицией «Вертиго», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
5: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
6: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с «Агат РФ Пробег». Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают «Агат РФ Пробег». Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: «Агат. Продавай выгодно».

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

наши музыканты не хотят идти домой, да, и поют про прекрасные, да, времяпрепровождения, про то вообще, ну вот летом, ну что хочется, ну домой не хочется никак никогда идти, хочется всю ночь гулять и так далее. Вот Дэвид Гетта, Лесса и Мэдисон Лав нам тут немножечко свою историю рассказали, ну а мы-то с вами мчим домой, ну может быть, ладно, кто-то из вас не мчит домой, они там по делам еще куда-то, вот, но после работы, я думаю, всем, особенно после понедельника, хочется так прийти, расслабиться, лечь, вытянуть ножки, вот, вкусно поужинать, может быть, кто-то уже спать хочет. В общем, у всех свои, да, вечерние ритуалы есть, может быть, кто-то и гулять сходит. Ну, а самое главное, это что? Чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы вы радовались, вот, ну, и а мы просто тут с вами помогаем скрасить, да, вашу дорогу, ваши будни вообще в целом. Да, вот, что хотите, то мы и скрасим, да, красок у нас много, вот, не останавливаемся ни на чем, и самое главное, да, музыкальных нот у нас тут тоже. Хоть отбавляем. Но вот как раз впереди будут играть Two Colors, Safri Duo, Chris de Serandi, Swan, Kitty Moons и Rain, и через пару минут Медуза и Henrico Mamil с композицией Don't Wanna Go Home, да, как вот очень много, да, сегодня повторяющихся тем, не знаю, может быть, это какие-то знаки, может быть, мне вселенная что-то хочет сказать, вот, потому что у меня буквально после эфира тренировка, может быть, да, это я не тороплюсь домой, но самое главное, все, и я говорю вам пока, я говорю вам до завтра, мы услышимся с вами, очень буду ждать ваших сообщений, ну и, например,

0: Вспоминаю, что подарочки тоже есть для активных слушателей. И вообще люблю, когда вы со мной разговариваете. Все, но чтобы вам не надоедать, да, немножечко оставалось всегда вот эта вот нехваточка, да, легкий дефицит. Я с вами все прощаюсь прямо здесь сейчас. Всем пока-пока и до завтра.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля Чанган. Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с Чанган-Агат на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Банк России 19 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов, опрошенных телеканалом 360, ждут нового снижения. Самым вероятным вариантом называют шаг на 0,5%, то есть до 14% годовых. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль и дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения эксперты не ждут. Серьезное ДТП произошло на перекрестке Еременко-Библиотечная. Водитель «Шкоды» в момент поворота со второй продольной не уступил дорогу водителю «КамАЗа», и многотонный грузовик врезался в правый бок легковушки. Как уточнили в облкомздраве, четверо пострадавших были госпитализированы с места происшествия в 25-ю больницу скорой помощи. В Волгограде на фоне массовых жалоб горожан отложили запуск новых платных парковок в Центральном и Дзержинском районах. Платные парковки должны были появиться с 16 июня на улицах Советской, Чуйкова, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, 13-й Гвардейской, Наумова и других. Однако пока окончательное решение по дате еще не принято, сообщили в пресс-службе мэрии. Вопрос будет дополнительно рассматриваться после обобщения и анализа обращений, поступающих в адрес муниципалитета от граждан, сообщили в мэрии, на которую ссылается высота 102. Грозы возвращаются в Волгоград. Синоптики дали предварительный прогноз на неделю. Волгоградцев предупреждают об осадках с грозами, снижение температуры. Днем на этой неделе воздух не прогреется выше плюс 30. Все дни в городе будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от плюс 25 до 29 градусов. Осадки синоптики прогнозируют 17, 19, 20 и 21 июня. 21-го фонд ФОБОС обещает сильный дождь с грозой. Владивосток станет новой Хургадой к 2045 году. Ученые прогнозируют, что в ближайшие 15-20 лет именно в Приморье будут самые топовые курорты России. Превратить Владивосток в главное туристическое место страны может изменение климата. В частности, существенный рост средней температуры, увеличение на 1.5 градуса за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс прогревается и вода в бухтах. Уже сейчас в августе ее температура доходит до 25 градусов, и показатель может расти с годами. Такие значения сопоставимы с Анапой или Сочи. При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже сейчас, пишет телеграм-канал ШОТ. Доллар 71.91, евро 82.97.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
1: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
0: Обойная сила ждет всех за покупками.
2: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-98-90-30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +26, ночью до +18.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
2: Алло. Да, здравствуйте. Вот, опять дозвонился. Да хотел узнать по поводу Тенет Т4, либо Хавау Джулион. Какие предпочтения, что, мне кажется, лучше выбрать?
3: Слушай, тут надо смотреть. Вот я сразу стараюсь смотреть максималку. Почему? Объясню. Потому что в минималке они не интересны ни та, ни другая, конечно. Это так чисто, просто купить новый автомобиль. Что касается максимальных комплектаций, там у Хавейла очень много плюшек поднавалили. У него еще сейчас вышел обновленный салон. И я смотрю, вот просто когда свою машину забирал, очень много людей и забирают именно обновленный. Я говорю, в чем прикол? Они говорят, ну вот салон поинтереснее. Не стал. Я говорю, ну ладно, окей. А остальное что-нибудь поменялось в этой лемоновской платформе? Говорит, нет, особо там как бы, там с двигателем какие-то небольшие манипуляции были, ну, собственно, вот и все. То есть здесь, как бы для меня и то, и другое, являясь продуктом уже отечественной сборки, самое главное у меня вопрос, чтобы не навредили, что называется, не сделали хуже. Но вот пока по результатам первых там обкаточных тестов и того, что люди говорят, Джулион поинтересней. Но это, опять же, если мы рассматриваем комплектацию, комплектации складывая, разница в цене получается относительно небольшая.
2: Ну да, примерно соответствует. Как раз максималки рассматриваем.
3: Ну, и могу сказать только от себя добавить, тоже как бы с прошлого года мы обсуждали по этим платформам, вообще у Джолика с запасом прочности поинтереснее оказалось, опять же, по результатам того, что мне рассказали ребята, которые в каршеринге их юзают как юрлица, и в такси. Потому что, ну, единственные, кто более-менее проверку временем прошел, но тоже, опять же, не идеально.
2: Спасибо за ответ.
3: Не за всего что. Доброго. Удачи вам в выборе. Да, благодарю. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер телефона 39-101.5. Еще с одним слушателем сможем поговорить. Поэтому, пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. С удовольствием будем обсуждать. И еще хотел сказать, что сейчас вот у многих же, да, отслеживается, политика меняется. Многие производители думают, где производить сейчас автомобили. Но и потащили автомобили европейские из Китая. Новые. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Да-да-да, слушаю.
4: Меня зовут Антон. Хотел бы с вами поделиться опытом эксплуатации Cherry Tiggo 7 Pro Max.
3: Так.
4: Вот. Проехал на данной машине за 2 года 40 500 километров. Угу. За время эксплуатации пришлось поменять турбину, рулевую рейку, компрессор кондиционера. Ходовку 2 раза полностью меняли. Ну и так по мелочи все. По электрике, то есть вентиляторы отказывали, полностью все, приборная панель горела, ошибки, АБС, помощь спуска подъема, ошибка коробки передач, ну, глюк.
3: Так.
4: Вот. Как бы справились? Вот так вот. И хотел бы, как справились, только сервис, только туда ездить и все. Ну, только в сервисе занимает это, чтобы приехать, они сервисное время не меньше 4 часов занимает.
3: Ну, понятно, да.
4: Да, просто у данной машины, просто, я так понимаю, очень мягкая ходовка, ее вкинули сюда, так, лишь бы была. Вот. И вот хотел бы еще вас спросить, что бы вы посоветовали поменять, на какой автомобиль?
3: Семерка чем брала? Тем, что она прямо вот по крайнему ценнику рынка шла и доступных денег стоила, на нее очень много потребителей пересело. Да, к сожалению, не идеальная платформа, и сами по себе вот эти вариации на тему T1X у Cherry в разных интерпретациях, они муссируются и тут, и там. Во всех направлениях своих суббрендах они использовали ее постоянно. К сожалению, я не сказал бы, чтобы она вообще была идеальна, там, какая-то надежная. Вот вы с этим тоже столкнулись. Бюджет, самое главное понимать, и опционал какой нужен. Если это бюджет в районе 2,5-3 миллиона рублей, ну, к сожалению, тут выбор будет небольшой. Вот сейчас я пересел тоже на производителя, тоже смотрел себе, может быть, что-то взять типа Тенетов, но пересел в итоге на Хавейл, потому что там больше плюшек было, ну, чуть подороже, но зато с блокировками, со всей штукой. штукой. Сейчас пойдет обновленный Дарго в этом году, он тоже будет где-то в этом же бюджете тереться. И там уже будет понятно хотя бы, насколько он интересен будет в долгосрок. Остальные машины более-менее приличные, убежали уже за 3,5 миллиона рублей. И, к сожалению, да, это как-то просто все это не выглядит. Еще как вариант можно посмотреть «Атласы», у Джили, но мне ожидалось больше динамики от этого автомобиля, к сожалению, я ее не получил. Ну и салон поинтереснее в плане материалов. Возможно, что и Черри, ну, Тенеты теперь уже будут добавлять те материалы, которые у них в восьмерках идут, и в семерке тоже. Вот надо будет смотреть по 26-му году, если машина пока у вас гарантийная, я бы пока катался, да, это все, конечно, не очень приятно из того, что вы рассказали, но по факту сейчас быстро скидывать автомобиль очень невыгодно, правда, тем более китайский.
4: Большое спасибо, Александр. Всего доброго, до свидания.
3: Не за что. Спасибо и вам за внимание. Благодарю, друзья и слушатели. Конечно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42. Реклама.
5: Доброго вечера. Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Principle.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СССР-Стройинвест».
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
8: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители,

0: Помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
1: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: такой.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. Твое время.
3: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего голоса.

0: Реклама.
1: Предприниматели, 2 июля в Волгоградской филармонии. Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 3 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.